неслышно ступает по крыше. В доме своем безмятежная спишь ты, с нам улыбаясь в рассвете.

только чтобы вместе были мы с тобой. Дрогнув, твои распахнутся ресницы, радостно утро в глазах заискрится, губы проснутся.

знаю, что скоро вдали телефон. Голос услышу, мечтательно сонный. Здравствуй, ты скажешь, какая беспечность так разлучаться.

Авторадио. Первое автомобильное радио. В Риге 5 часов. Авторадио.

превратится в водорек, снег станет облаком седым, дым станет домом в родной дом. Из руин возникнут вам храм. Должен кончиться любой бой. Победит, сомнений нет, свет. Я возьму букет цветов, слов, и раздам моим друзьям.

с вами далеко уже не дети. Не стоит лгать, краснея и волнуясь. Давайте вместе этот вечер встретим, простившись завтра легким поцелуем. И вас никто не ждет в холодном доме, и нам не нужно клятв

звон бокалов наших одиночеств. Благословим случайное знакомство и в полумраке наступившей ночи в короткое безумство окунемся.

Авторадио. Первое автомобильное радио. В Риге 6 часов. Авторадио.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: В Риге 7 утра.
0: Новости.
2: В новостной студии Mix Media Group Елена Симон. Здравствуйте. Министерство экономики Рига Силтумс представят премьеру план по ограничению роста тарифа на отопление. Далее об этом и других событиях более подробно.
3: Про главное.
2: Министерство экономики и Рига Силтумс в пятницу представят премьер-министру Андресу Колбергсу и членам комитета действий план из 5 пунктов по ограничению роста тарифов в предстоящем отопительном сезоне, сообщил министр экономики Виктор Валанис. В четверг завершились переговоры между Министерством экономики и Рига Силтумс по актуальным вопросам предприятия и общей ситуации в стране в связи с предстоящей зимой. Министр сказал, что в настоящее время подготовлен первоначальный план из 5 пунктов по ограничению роста тарифов. В нем предусмотрен пересмотр бесплатных квот на выбросы СО2 для теплоснабжающих предприятий, а также более широкое использование остаточного тепла с теплоэлектростанцией «Латвэнерго» для нужд Рига Силтумс. Валанис считает, что следует обратиться в Рижское самоуправление, так как у Рига Силтумс образуется прибыль, которую можно было бы направить на снижение тарифа. Также необходимы переговоры с «Латвэнерго» о поставке 120 мегаватт тепловой энергии и возможности снизить цену на этот объем поставки. Также, по его мнению, следует провести переговоры с Рижским самоуправлением о температурных графиках и кривых потребления тепловой энергии. Эффективно используя эти решения, общее потребление потенциально можно было бы сократить до 5%. Валанис сообщил, что после комплексной реализации этих мер можно было бы инициировать дискуссию о возможности снижения ставки акцизного налога на газ, чтобы, соответственно, скорректировать и уменьшить рост тарифа не только в Риге, но и во всей Латвии. Ранее сообщалось, что в связи с ростом цен на энергоресурсы тариф на тепловую энергию в Риге в декабре может вырасти на 20-30%.
3: Про грипп.
2: В Латвии в сентябре лабораторно подтверждены первые в этом сезоне случаи гриппа, сообщили в Рижской Восточной клинической университетской больнице. На 38-й неделе этого года лабораторно подтверждены 3 случая гриппа. В Латвийском центре инфектологии уже прошел лечение пациент с осложнениями, вызванными гриппом. Инфектологи отмечают, что циркуляция гриппа в этом году началась рано, и эпидемия гриппа также может начаться раньше обычного. Медики напоминают, что грипп может вызывать тяжелые осложнения, особенно у людей из групп риска. Вакцинация может снизить вероятность тяжелого течения гриппа.
3: Про погоду.
2: Сегодня в Латвии небо покрыто плотным слоем облаков. Во многих местах ожидается продолжительный и сильный дождь. Северо-западный ветер сменится на западный, юго-западный, в восточной части страны на южный, порывами до 9-14 метров в секунду. Местами на побережье до 18 метров в секунду. Температура воздуха от 8 до 14, местами на побережье около 15 градусов тепла. В Риге ожидается продолжительный и сильный дождь. Столбики термометров поднимутся до плюс 11, плюс 13. Елена Симон, новостная студия Mix Media Group.
0: Авторадио. Движение только вперед.
4: Доброе утро на Авторадио Латвия.
5: Здравствуйте вам, друзья! Доброе утро! Доброе пятничное утро! Оно, наверное, особенное, потому как, ну, есть люди, которые действительно ждут пятницы как какого-то пришествия и просто кайфуют от того, когда день заканчивается, а если он сокращенный, вообще супер. И потом, в общем-то, во все тяжкие. Хотя в Латвии, мне кажется, все тяжкие – это сесть на машину, желательно в кузове «Универсал», и поехать за город. И вы видите, наверное, как по пятницам уже, начиная с обеда, пробки в сторону выезда из Риги куда-нибудь в поселки, деревни, базы отдыха, дачи, ну и прочие места. А там уже, ну, в общем, что там история умалчивает. Сегодня день охоты и рыбной ловли, кстати. Вот такой интересный праздник. Сегодня день дочери в США. Отмечается день бутерброда в Германии, день лобстера, день храбреца, день приготовления пищи, Всемирный день легких, день «Обними вегетарианца», день комиксов, день математических рассказов, день сновидений, день фармацевта, день тикающих часов. И вы знаете, как-то недавно смотрел один концерт, и там выступал Алексей Чумаков, который пел песню про время. Очень какие-то простые слова. Но вы знаете, вот как-то можно же спеть так, знаете, простые слова, что задумаешься. А действительно, в этом заложена какая-то нереальная философия. Философия — это все то, что очень просто вокруг нас. Время тикает и идет вперед, а назад оно никогда не пойдет. Оно идет только вперед. Думайте об этом и цените каждую минуту. До 10 утра будем вместе. Ближайшие 3 часа, часы, тем временем уже тикают. Я Кирилл Низовцев и Авторадио Латвия. Проект «Доброе утро» для вас в эту пятницу 25 сентября. Поехали! Доброе утро!
4: Доброе утро!
6: Доброе утро!
4: С Кириллом Низовцевым.

0: последних новостей.
1: Сейм в окончательном чтении принял закон о клинических университетских больницах. Они, значит, он предусматривает создание единой системы стратегического управления и укрепление роли этих учреждений в здравоохранении Латвии. Закон распространяется на Рижскую восточную клиническую больницу, университетскую больницу имени Страдани и детскую клиническую университетскую больницу. Значит, закон предусматривает изменение юридического статуса всех трех больниц. Из госкомпании они станут производными публичными лицами. Для них создадут общий совет, который будет координировать стратегические решения, совместное планирование развития и более эффективное использование госресурсов. Новый закон закрепляет за больницами роль центров компетенции госзначения в наиболее сложных видах лечения, медицинского образования, науки, развития инноваций, подготовки системы здравоохранения к кризисам. В основной состав совета войдут три представителя Министерства здравоохранения, по одному представителю каждой больницы и один независимый эксперт в области стратегического управления, финансов или аудита. Значит, стратегически важные вопросы развития будут рассматривать расширенный совет. К его работе также привлекут представители Латвийского университета, Рижского университета Страдания и Рижского технического университета, а также независимых экспертов в области технологий, цифровизации и прав пациентов. Помимо оплаты медуслуг, государство может финансировать готовность университетских больниц к работе, выполнение ими функций госзначения. Это позволит поддерживать критически важную инфраструктуру, необходимый кадровый потенциал даже тогда, когда соответствующие расходы не связаны напрямую с количеством оказанных услуг. Закон также укрепляет сотрудничество больниц с вузами, теснее связывая лечение, исследование, подготовку специалистов. Ожидается, что это ускорит внедрение инноваций, поможет использовать научные достижения в лечении пациентов, усилит позиции Латвии в области медицинских исследований. И вот что, значит, будет улучшено. Значит, более согласованное направление и перевод пациентов между больницами, более какие-то конкретные единые стандарты качества лечения во всей системе здравоохранения, более надежную, стабильную доступность высокоспециализированной помощи, более быстрое внедрение новых методов лечения, инноваций, более высокую устойчивую систему здравоохранения в ЧС. Переход на новую модель будет постепенным, начнется после обеспечения необходимого финансирования и проведения реорганизации. Сначала планируется подготовить правовую основу, выделить средства на реформу, затем провести реорганизацию. Только после этого больницы получат новый статус. Ну и, значит, тут интересные есть факты о больницах. Я вам, позвольте, их озвучу. Рижская восточная больница за год оказывает помощь, внимание, 55 тысяч стационарных, 840 тысяч амбулаторных пациентов обслуживает, а также проводит более 72 тысяч операций в год. Значит, Страдания, 48 тысяч пациентов стационарных, 335 тысяч амбулаторных консультаций, 12 тысяч исследований, обследований и 61 тысяча операций, в том числе 80 трансплантаций органов. И детская больница такая единственная. В стационаре лечится 15 тысяч пациентов в год, амбулаторно оказывает помощь большому количеству людей и предоставляет около 300 тысяч медицинских услуг в год. Представляете? Вот такая очень важная функция этих учреждений. Честно говоря, хотел бы узнать ответ вот на такой вопрос, почему все-таки они называются университетскими, что это означает, вот, связано это действительно с университетами или все-таки это какие-то отдельные организации. Не знаю, пока вот ответ на этот вопрос не нашел. Друзья мои, не болейте, я желаю вам всего хорошего, здоровья, конечно, и ну, обязательно чекапы надо проводить, здоровье своего, и для этого больницы в том числе нужны нам. Вот. Поэтому, надеюсь, медицинская помощь без очередей и результаты, которые вас радуют. Которые говорят только одно: вы здоровы, хочется пожелать именно этого. Мы продолжаем. Доброе утро.
0: Из последних новостей.

0: Реклама.
1: Внимание! Всем парикмахерам и барберам, а также специалистам сферы красоты. 27 сентября в Hanses Perrons пройдет крупнейшее в Европе событие для парикмахеров и барберов. Baltic Barber Expo 2026. Мастер-классы о звезд нашей профессии. Тенденции индустрии на 2027 год. Соревнования за звание лучшего барбера, выставочный зал с лучшими брендами косметики и многое другое. Baltic Barber Expo. 27 сентября в Hanses Perrons. Больше информации и билеты ticketshop.lv.
2: Tu varētu domāt, ka degvielas cenu pieaugums ir neizbēgams. Vai arī var izvēlēties Dacia Hybrid tehnoloģiju, kas ļauj ietaupīt līdz pat 40% degvielas. Dacia Bigster Hybrid – līdz pat 950 km nobraukums, sākot no 22,890 eiro. Pieejams arī ar automātisko transmisiju un 4x4 piedziņu. Uziniet vairāk Dacia salonos un dacia.lv.
3: Внимание! Те, кто за рулем, не всегда виновата навигация.
4: Через 100 метров. Поверните налево.
5: Налево? Но там же тупик!
6: Да какой тупик? Тебе давно пора проверить зрение.
3: Безопасная поездка начинается с оптикой Filman. Проверка зрения бесплатна. Запишись заранее на filman.lv. Предложение действительно для лиц от 16 лет. Твоя оптика Filman.
7: На концерте классической музыки просим соблюдать серьезность, не смеяться, не танцевать и не раздражать дирижера.
8: Мы шутим, потому что приезжает The Maestro. Дирижер Гвидо Дитерен, работавший с Андреа Вио и Андреа Бочелли. Чарующий голос Венди и European Pop Orchestra. Мировые хиты, классика, романтика и юмор. The Maestro – рождественское шоу, когда классика шутит. 20 декабря в Саоми Арена в Риге. Единственный концерт в Латвии. Билеты Билишу Сервис.
9: В театре Чехова будет...
10: Тише!
9: Что такое?
10: По-русски об искусстве нельзя.
9: А, да. Тогда я тебе не скажу, что в Чехове премьера «Три мушкетера».
10: Что еще ты мне не скажешь?
9: Что это музыкальный спектакль для всей семьи режиссера Рези Калнаня.
10: Один за всех.
9: И все за одного. Но я тебе этого не говорил.
10: Цитаты и стихи можно?
11: Внимание! «Три мушкетера» премьера в Чехове. И скоро, уже по правде говоря, 26 сентября.
10: Понравилось?
9: Поэт.
10: Где встретимся?
9: Встретимся в Чехове.
12: Легенда европейской поп-музыки Томас Андерс в Риге. Большой юбилейный концерт любимого исполнителя. 7 ноября. Xiaomi Arena. Томас Андерс и все золотые хиты Modern Talking. Не пропусти! Единственный юбилейный концерт в Латвии. Билеты на сайте Билешу Сервис. Звук живой.
13: А на лицо ужасные, добрые внутри.
14: Совсем как герой сентябрьского «Лилит», футболист Эрлинг Холланд, который стал любимцем женщин всего мира. За что мы его так взлюбили? А еще в номере Карлис Авоц, который сыграл великую Ульяну Семенову. И дуэль из-за Марка Ротко – это великое искусство или надувательство? Ну что мы все о мужчинах? Давайте о более важном. Изучите главные тренды сезона. И пусть эта осень пройдет у вас с бабочками в животе.

0: Звездный прогноз. Самый точный гороскоп на сегодня.
1: Гороскоп на сегодня, тельцы. С самого утра вам придется много бегать, решать разные вопросы, из-за чего ближе к концу дня вы будете чувствовать себя уставшими и измотанными. Вечер лучше посвятить уединению и отдыху. Близнецы, в этот день вам нужно больше проявлять инициативу. Не стесняйтесь первыми знакомиться с людьми. Среди новых знакомых могут оказаться люди, которые в будущем очень вам помогут. Раки. Главная задача на сегодня — не сомневаться в себе. Если вы будете неуверенными в себе, то не сможете сделать то, что нужно. А если поверить в собственные силы, то обретете настоящую мощь. Львы. Вам стоит научиться быстро реагировать на все происходящее. Только тогда вы можете сполна воспользоваться всеми возможностями, которые посылает вам судьба. Ждите новых предложений по работе. Девы. У вас могут возникнуть конфликты с родными людьми. Постарайтесь выслушать и их понять. Если будете настаивать на своем, рискуйте рассориться с ними на долгое время. Весы. День будет благоприятным для экспериментов. Не бойтесь браться за новые дела. Занимайтесь саморазвитием, думайте о том, как улучшить свою жизнь. Скорпионы. Вам нужно выйти из зоны комфорта, чтобы продолжить развитие, а не стоять на одном месте. Это может быть тяжело и страшно, но рано или поздно все равно придется это сделать, чтобы улучшить свою жизнь. Стрельцы. Вас может накрыть лавина проблем. Причина кроется в непростом и скандальном характере. Вы постоянно нажимаете себе врагов. Умерьте пыл, чтобы не поплатиться за свою токсичность. Козероги. Могут возникнуть финансовые трудности, однако если вы правильно расставите приоритеты в плане расходов, то они будут временными и прекрасно. Научитесь экономить. Водолеи. День склоняет вас к физическим нагрузкам. Запишите в спортзал, займитесь йогой или медитацией. Развивайте свое тело. И, наконец, рыбы. У рыб могут не сойтись ожидания и реальность, из-за чего они будут очень расстроены. Астрологи предупреждают, что вам пора прекратить строить замки на песке и научиться здесь и сейчас жить. Вот и весь звездный прогноз.
0: Звездный прогноз.

0: Погода.
1: По сообщению синоптиков, сегодня в Латвии небо покрыто плотным слоем облаков. Во многих местах ожидаются продолжительные и сильные дожди. Северо-западный ветер сменится на западный-юго-западный в восточной части страны на южный. Порывами до 9-14 метров в секунду, местами на побережье до 18 метров в секунду. Температура воздуха от 8 до 14, местами на побережье около 15 градусов тепла. В Риге ожидается продолжительный и сильный дождь. Северо-западный ветер сменится на юго-западный в порывах до 13 метров в секунду. Столбики термометров поднимутся до плюс 11, плюс 13 градусов.
0: Реклама. Куда бы ни вела дорога, будьте готовы. Милбаза – это качественная экипировка, надежное снаряжение и товары стиля outdoor и military для активного отдыха, путешествий и повседневной жизни. Куртки, термобелье, головные уборы, термосы и туристические аксессуары. Все, что нужно для комфорта в любое время года. Милбаза – экипировка, проверенная временем. Ницголос 18А и в интернете milbaza.lv.
2: Готовы стать лучшей версией себя? Не упустите шанс! Спортивные клубы F1 в Риге – это залы с современным оборудованием, групповые тренировки и удобное местоположение в центре и районах города. У нас также доступны сквош, бокс, сауны, большой бассейн в F1 Пурцемс и детский фитнес. Без контрактов, без лишних условий. Только результат. Фитнес-клубы F1 – идеальный выбор для активных людей. Присоединяйтесь и открывайте новые возможности.
3: Ražotnē un noliktavā katrai kustībai ir nozīme. AJ produkti izprot procesus un pielāgotiem intensīvai profesionālai lietošanai radītu aprīkojumu. Darba galdus, industriālos krēslus, skapjus, plauktu sistēmas un ratiņus. Mūsu risinājumi palīdz uzturēt kārtību, uzlabot darba plūsmu un padarīt ikdienas darbu ērtāku un efektīvāku. No plānošanas līdz profesionālai uzstādīšanai. Vairāk ajprodukti.lv.
0: Более 30 лет они покоряют.

0: радио, от которого захватывает дух. 26 октября. Ата-центр. Билеты только на Бельшосервис ЛВ.
1: На вечерний спектакль «Ревизор» 25 октября осталось совсем немного мест. И поэтому дополнительный показ в Риге в 15.00. 200 лет прошло, а ничего не изменилось. Артур Смолянинов, Кирилл Сафонов, Юлия Аук, Шамиль Хаматов в новом «Ревизоре» Сергея Коломазова. Ложь, страх, власть, самообман. Гоголь про нас сегодняшних. «Ревизор» остро, смешно и совсем не по-школьному. 25 октября, 15.00, Дом Рижского латышского общества. Билеты «Билесюсервис».
0: 21 ноября. Рига. Шоуми-арена. Гилл-Пика. Впервые с симфоническим оркестром. Любимые треки зазвучат по-новому. Живые струны, мощь оркестра и атмосфера, пробирающие до мурашек. Гилл-Пика с симфоническим оркестром. 21 ноября. Шоуми-арена. Билеты на Бельшосервис ЛВ.
2: Друзья, открыта подписка на 2027 год. На еженедельнике «Вести», «Суббота» и «Семь секретов». По акции выгоднее, плюс приятные подарки. Оформляйте подписку и читайте весь год. Будем вместе. Подробная информация в наших изданиях.

0: время.
1: Сегодня поговорим про то, что есть у каждого, и причем просто не в единичном, конечно, количестве, а сразу несколько штук, у кого-то 10, 20, у кого-то 2, 3, но неважно, речь, конечно, про футболку. Начиная с середины 20-го столетия, эти майки, отличающиеся простотой, универсальностью и удобством, прочно заняли свои позиции в категории одежды, на которую не влияют перемены в моде, время и конкуренция. Происхождение футболки самого слова не имеет ничего общего с футболом, это предмет одежды. Появился благодаря предприимчивости американцев в Первую мировую войну. Проблемы с обмундированием возникли у Пентагона в 1941, когда случилось нападение японцев на Пёрл-Харбор. В армию в то время было призвано 11 миллионов новобранцев. Внимание американцев привлекло легкое хлопковое белье, которое носили европейские солдаты, коллеги по оружию. Недолго думая, они решили его усовершенствовать, в результате чего появилась трикотажная хлопковая рубашка, у которой были круглый ворот и короткие рукава, плавающие на суднах в Тихом океане. Могли носить эти рубашки как верхнюю одежду, а на материке, где климат более холодный, ее стали использовать как нательное белье. Официальное название армейской нижней рубашки на английском стало T-shirt, T-образная. Под привычным названием футболка она появилась, например, в Советском Союзе в качестве одежды для спорта, став не просто элементом футбольной формы, а культовым атрибутом для игроков и болельщиков. Также, благодаря американцам, а вернее звездам американского кино, футболка стала модной вещью, появляясь на широком экране в таком нижнем белье. Актеры тем самым способствовали быстрому массовому ее продвижению. Первые в истории футболки были только белыми, но вскоре в американской моде появился обычай наносить на них либо название военной базы, либо название корабля, а 60-е годы стали началом эпохи печати на футболках. Свои пристрастия и убеждения молодежь стала выражать на майке, сделав ее символом бунтарства. Футболка сегодня не просто недорогая и удобная одежда, а произведение текстильного искусства, созданное благодаря высоким технологиям из хлопковой рубашки. Заходишь иногда в магазин брендовой одежды и смотришь стоимость обычной футболки просто с надписью, значит, известного бренда. И думаешь, боже мой, как хорошо люди зарабатывают. Удобный вам комфорт одежды. Я люблю хлопок, кто-то любит полиэстер. Полиэстер вообще не приемлем. В общем, у каждого свои предпочтения и вкусы. Главное, чтобы вам было от этого хорошо.
0: То время.

0: Реклама.
1: Внимание, Латвия! Такое бывает только один раз. Магазин «Цита Сантехника» закрывается. Хотите качественную сантехнику почти по себестоимости? Пожалуйста! Выгодные скидки до 70%. Распродаем абсолютно все. «Цита Сантехника». Рига. Гуннер Астрас 8. Поторопитесь. Количество товаров ограничено. «Цита Сантехника». Сейчас последний шанс купить выгодно.
2: Попробовать вкус осени стоит того. Свежий осенний урожай уже в магазинах Lidl. С понедельника в Lidl. Молодой картофель из Латвии 1 килограмм 19 центов. Творог из цельного молока 9% 1 килограмм 3,59. И бумажные полотенца Jumbo 1 штука 2,49. Lidl. Стоит того.
3: Vai tavs auto izskatās un brauc kā visi pārējie? Vai esi noguris no pelēkās masas? Tad pienācis laiks to mainīt, un ProTuning LV ir tava atbilde. ProTuning LV piedāvā plašu tūninga daļu klāstu, kas padarīs tavu auto unikālu. No sporta izplūdes sistēmām līdz aerodinamiskajiem komplektiem mums ir viss, kas nepieciešams, lai tavs auto izceltos. Apmeklē ProTuning LV, pārvērt savu auto par īstu meistardarbu.
4: Renault. Ar Renault Austral pašizlādes Full Hybrid e-tech varat nobraukt līdz pat 1100 km ar vienu uzpildi, bez uzlādes, ar degvielas patēriņu no 4,6 litriem 100 km. Dzinējs viedi pārslēdzas starp iekšdedzes un elektrisko piedziņu, atbilstoši braukšanas apstākļiem. Izmantojiet Renault Austral piedāvājumu Mild Hybrid versijai ar automātisko transmisiju par 28 990 eiro. Vairāk informācijas salonos un Renault.lv.
5: Я пью до дна за тех, кто в море.
6: Группа «Машина времени» в Риге в золотом составе и с золотыми хитами.
5: Вот новый поворот.
6: 18 октября. Xiaomi Arena. Встречайте группу «Машина времени».
5: Еще не все дорешено.
6: Билеты на сайте Билешу Сервис. Не пропусти.
5: Еще не все разрешено.
7: Внимание, те, кто за рулем. Не все на дороге такое, каким кажется.
8: Что это было?
9: Лежачий полицейский. Ты его совсем не заметил. Тебе пора проверить зрение.
7: Безопасная поездка начинается с оптикой Filmon. Проверка зрения бесплатна. Запишись заранее на filmon.lv. Предложение действительно для лиц от 16 лет. Твоя оптика Filmon.
10: Boris Breča, Latvijā, 23. oktobris, Šomi Arena. Boris un viņa Reflection Tour. Iespaidīgs šovs, elpu aizraujoša gaismu scenogrāfija un unikāla atmosfēra. Boris Breča, Šomi Arena. Vienīgais koncerts Baltijas.

0: из последних новостей.
1: Вот такая вот новость, тоже очень важная. Автомобиль. Вчера депутаты Сейма приняли поправки к закону об ограничении роста цен на нефтепродукты. Они предусматривают дальнейшее снижение акцизного налога на дизельное топливо, а также снижение акциза на бензин. Изменения вступят с 1 октября, будут действовать до 31 декабря этого года. Акциз на дизтопливо снизит на 16,7% до минимального уровня, установленного в ЕС. Ставка уменьшится с 396 до 330 евро за 1000 литров. Акциз на бензин неэтилированный снизится на 11,7%. Ранее акциз на бензин не снижали. Ожидается, что дизтопливо на заправках может подешеветь примерно на 8 центов за литр. Однако это произойдет только в том случае, если продавцы полностью отразят снижение налога в розничной цене. А могут и не отразить, как я понимаю. Для бензина снижение акциза составит 6,5 центов за литр. А с учетом налога НДС почти 8 центов. Таким образом, бензин также может подешеветь примерно на 8 центов за литр. При условии, что продавцы полностью перенесут налоговое снижение в пользу покупателей. Министр экономики господин Валаис отмечал, что изменение акциза отражается на ценах на автозаправочных станциях с задержкой лишь частично. По его словам, для немедленного влияния на цены потребовалось бы, значит, либо еще более резкое снижение акциза, либо уменьшение ставки НДС. Как говорится в аннотации к поправкам, снижение акциза на 3 месяца приведет к сокращению доходов основного госбюджета на 14, почти с половиной миллионов евро. Ой, как круто, круто. С учетом сроков декларирования, уплаты акциза и НДС, а также зачисления поступлений в бюджет, в 2026 году доходы сократятся на 9,6 миллионов евро, в 2027 еще на 4,8. Чтобы компенсировать выпадающие доходы в этом году, в качестве разовой меры планируется использовать сверхплановые поступления от реализации конфискованных преступных активов. Фактически доходы по этой статье превышают первоначально запланированную сумму. Но я все-таки надеюсь, что, конечно, топливо подешевеет. А по теме последнего абзаца хочу сказать, что, вы знаете, вот все-таки надо в школе учить детей каким-то вот азам жизни. Я вот в школе выучился, в университете выучился. И как управляются люди с экономикой, я, честно говоря, так и не понял. Вот только сейчас, когда я вот читаю что-то, какие-то новости, я примерно начинаю понимать, что такое бюджет, значит, что его надо планировать, что бюджет надо перераспределять, бюджет надо как-то компенсировать, да, если какие-то деньги ты не получаешь, где-то ты должен получать из другого места другие, чтобы, в общем-то, был определенный баланс бюджета. Вот. Поэтому в этой статье примерно об этом в том числе и написано. Преступные активы будут продавать и, значит, как-то компенсировать. Но, на самом деле, наверняка 14 миллионов не такая огромная сумма для целой страны, но в то же время, возможно, и 8 центов скидки тоже не такая огромная сумма для каждого из нас. Все как-то, знаете, относительно. Вот я, честно говоря, хотел бы, чтобы бензин стоил, не знаю, это евро 50 край, евро 40, дизельное топливо примерно столько же. Вот если вот до этих пределов могут упустить, тогда в этом есть смысл, а в ином случае, возможно, смысла нет, и тогда лучше не менять бюджет. Но, не знаю, это мое такое мнение, может быть, сугубо какое-то индивидуальное и, возможно, глупое. А, друзья мои, все сказал. Вот это были экономические новости на Авторадио Латвия в программе «Доброе утро». Мы продолжаем. Здравствуйте всем.
0: Из последних новостей.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: В Риге 8 часов утра.
0: Новости.
2: В новостной студии Микс Медиа Групп Елена Симон. Здравствуйте. Для усиления безопасности в Латвию прибыли 4 немецких истребителя. Далее об этом и других событиях более подробно.
3: Про главное.
2: В четверг на военной базе национальных вооруженных сил в Лейлварде приземлились 4 истребителя Еврофайтер воздушных сил Германии, чтобы временно усилить защиту воздушного пространства Латвии, сообщили в Министерстве обороны. Истребители будут находиться в Латвии недолго, примерно неделю, во время выборов в Сейм. В Латвии они будут выполнять задачи, поддерживая деятельность НАТО по противовоздушной и противоракетной обороне. Размещение немецких истребителей в Латвии одновременно позволит проверить способность НАТО оперативно перемещать и принимать силы союзников, а также готовность базы обеспечивать прием и поддержку союзников. По инициативе министра обороны Райвиса Мелниса во время выборов 15-й Сейм свое присутствие для укрепления воздушного пространства Латвии увеличат воздушные силы Германии, Италии, Турции.
0: Про международные отношения.
2: Власти Непала подтвердили получение и пригодность ДНК-профилей 33 граждан Латвии, которые числятся пропавшими без вести в результате стихийного бедствия. Об этом сообщил представитель консульского департамента МИД Латвии Юргис Барканс, завершивший трехнедельную работу в Непале. Он заявил, что ДНК-профили граждан Латвии передали непальским властям при содействии госполиции. Профили необходимы для идентификации пропавших. В течение последних недель латвийская сторона одновременно занималась оформлением возврата в Латвию личных вещей пропавших людей, которые они оставили в гостиницах. Найдена компания, которая доставит эти вещи в Латвию. Сейчас оформляются необходимые документы и доверенности. После оформления документов их доставят в Латвию. Вещи, которые не были востребованы родственниками, а также те, которые могут не пройти проверку безопасности в аэропорту, с согласия родных передадут благотворительной организации, помогающей жителям Непала. По данным делегации Евросоюза, сейчас в Непале пропавшими без вести числят 66 граждан стран ЕС. Половина из них – граждане Латвии. Барканс отметил, что за 3 недели работы в Непале большое значение имели личные контакты с местными властями, партнерами, посольствами других стран. Это помогало постоянно держать тему пропавших граждан Латвии в центре внимания. Латвийская сторона также использовала возможности и ресурсы посольств других стран, чтобы получать информацию о пропавших. Однако сейчас у всех вовлеченных сторон примерно одинаковый объем информации. Возвращение Барканса в Латвию не означает прекращение консульской работы. Почетный консул Латвии продолжит работу в Непале. Консульский департамент МИД также продолжит сотрудничество с властями Непала, посольствами других стран и родственниками пропавших. Барканс подчеркнул, что латвийская сторона будет делать все возможное, чтобы дать родственникам хотя бы какие-то ответы на тему того, что произошло с их близкими.
0: Про погоду.
2: Сегодня в Латвии небо покрыто плотным слоем облаков. Во многих местах ожидается продолжительный и сильный дождь. Северо-западный ветер сменится на западный, юго-западный, в восточной части страны на южный, порывами до 9-14 метров в секунду. Местами на побережье до 18 метров в секунду. Температура воздуха от 8 до 14, местами на побережье около 15 градусов тепла. В Риге ожидается продолжительный и сильный дождь. Столбики термометров поднимутся до плюс 11, плюс 13. Елена Симон, новостная студия Микс Медиа Групп.
0: Авторадио. Движение только вперед. Доброе утро. На Авторадио Латвия.
1: Второй час проекта «Доброе утро». Здравствуйте всем. У микрофона Кирилл Низовцев. Мы продолжаем. До 10 утра будем вместе. Я приветствую вас, мои дорогие, уважаемые и любимые в каком-то смысле этого слова слушатели. Значит, Артамон Змеевик, так называется праздник народный, который отмечается сегодня. На Артамон охотники собираются на охоту. Этот день для них считается особо важным, так как любая подстреленная дичь сулит удачу во всех делах. А простые люди не помышляют о прогулках и походах по лесу по причине боязни встречи со змеями. В этот день собирают рябину, готовят из нее различные напитки и угощения. Во время сбора рябины стараются не сломать дерево. Согласно поверью, это сулит голод всей семье. И в этот день наблюдают за березовым или дубовым листопадом. Если почти все листья опали, то зима будет теплой. А если много листьев осталось, то зима будет лютой. Много желудей на дубе сулит теплую зиму и плодородное лето. Ну вот это вот мне очень нравится, поэтому буду думать, что на дубах много желудей. Эх вы, дубы мои, дубы, дубы-колдуны. Такая песня есть, по-моему, такая даже группа, да, дубы-колдуны в Советском Союзе была. Я Кирилл Низовцев, до 10 утра буду вместе. Еще раз вас приветствую горячо, тепло и нежно. И надеюсь, те, кто очень устал сильно за эти 4 предыдущих дня, все-таки сегодня уже могут выдохнуть и отдохнуть. Вы знаете, я тоже жду, ну, не пятницу, я жду больше субботу, потому что суббота для меня и воскресенье – возможность выспаться после ранних вставаний и достаточно, как бы, такой, ну, необычной, ну, не самой легкой работы, так точно. Многие скажут, языком поболтать легко, а нет, вы попробуйте это сделать, а потом спросим вас, как это. Друзья мои, всем привет, и мы продолжаем. Пятница, 25 сентября.
0: Доброе утро.
3: Доброе утро.
0: С Кириллом Низовцевым.

0: Звездный прогноз. Самый точный гороскоп на сегодня.
1: Гороскоп на сегодня, тельцы. С самого утра вам придется много бегать, решать разные вопросы, из-за чего ближе к концу дня вы будете чувствовать себя уставшими и измотанными. Вечер лучше посвятить уединению и отдыху. Близнецы, в этот день вам нужно больше проявлять инициативу, не стесняйтесь первыми знакомиться с людьми. Среди новых знакомых могут оказаться люди, которые в будущем очень вам помогут. Раки. Главная задача на сегодня — не сомневаться в себе. Если вы будете неуверенными в себе, то не сможете сделать то, что нужно, а если поверить в собственные силы, то обретете настоящую мощь. Львы. Вам стоит научиться быстро реагировать на все происходящее. Только тогда вы можете сполна воспользоваться всеми возможностями, которые посылает вам судьба. Ждите новых предложений по работе. Девы. У вас могут возникнуть конфликты с родными людьми. Постарайтесь выслушать и их понять. Если будете настаивать на своем, рискуйте рассориться с ними на долгое время. Весы. День будет благоприятным для экспериментов. Не бойтесь браться за новые дела. Занимайтесь саморазвитием, думайте о том, как улучшить свою жизнь. Скорпионы. Вам нужно выйти из зоны комфорта, чтобы продолжить развитие, а не стоять на одном месте. Это может быть тяжело и страшно, но рано или поздно все равно придется это сделать, чтобы улучшить свою жизнь. Стрельцы. Вас может накрыть лавина проблем. Причина кроется в непростом и скандальном характере. Вы постоянно нажимаете себе врагов. Умерьте пыл, чтобы не поплатиться за свою токсичность. Козероги. Могут возникнуть финансовые трудности, однако если вы правильно расставите приоритеты в плане расходов, то они будут временными и прекрасно. Научитесь экономить. Водолеи. День склоняет вас к физическим нагрузкам. Запишите в спортзал, займитесь йогой или медитацией. Развивайте свое тело. И, наконец, рыбы. У рыб могут не сойтись ожидания и реальность, из-за чего они будут очень расстроены. Астрологи предупреждают, что вам пора прекратить строить замки на песке и научиться здесь и сейчас жить. Вот и весь звездный прогноз.
0: Звездный прогноз.

0: Автомонитор.
1: Накануне в одном из вечерних выпусков «Автомонитора» мы обратили внимание на свежее исследование рынка топлива. Дизель в ЕС подорожал до космического уровня. Средняя цена на заправках Европы достигла 2 евро 33 цента за литр. При этом самое дорогое топливо в Дании и Финляндии, где литр стоит в среднем 2,56, следом идет Германия, 2,46 евро за литр. Но вряд ли в Латвии до такого уровня поднимутся цены. Комиссия Сейма еще в среду снизила ставки акцизного налога на дизтопливо, а также на бензин. Эти поправки вступят в силу с 1 октября. Сегодня в прогнозе продолжительный и довольно сильный дождь при температуре от 11 до 13 градусов. Ожидаются подтопления, большие лужи, но уже сейчас видно, что с движением в городе сложно. Ненастный утренний час пик уже собрал приличные пробки, а отметку 6 баллов трафик преодолел. Более 50 заторов тоже не должны никого удивлять. В пробочном топе Густава Земгала-Гатве, район перекрестка Круспилс и Гранита, улица Латгала с передвижкой, в Пардаугаве Даугавгривас, а также участок Лелрбес-Каунцема. Это, конечно, не все места с серьезными затруднениями на данный момент, но самые затратные по времени. Находим оптимальные маршруты и продолжаем слушать любимое радио. Меня зовут Владимир Тин, пусть для вас день будет удачным, а дороги безопасными.
0: Автомонитор Авторадио. Реклама.
2: ПТА, ПТА, ПТА. Сентябрь, октябрь, ноябрь. Покупая дизайнерскую современную технику Хайер и Кэнди, технику от итальянского производителя, каждая покупка участвует в лотерее. Подарок 100 микроволновых печей фирмы Хайер и Кэнди. ПТА. Спорим, что мы вам подходим. ПТА Дамбия 3А и ПТА ЛВ. Номер лотереи 9113.
3: Šogad Latvijā parādījušās jaunas sēņu sugas – draiskās gailenes, retie kundziņi, karaliskās baravikas un pat vērtīgās komplimentu sēnes. Un tās visas Tele2 klientiem. Līdz 25. oktobrim ienāca Tele2 LV, lasa virtuālās sēnes savā viedtālrunī un laimēs Samsung Galaxy Fold 8 un citas vērtīgas balvas no Samsung un Tele2 komplimentiem. Sensacionāla iespēja tikai Tele2 klientiem. Tele2 – ātras internets jēgpilnai lietošanai.
4: Любимая, я нашел машину для нашей семьи.
5: Правда? Какую?
4: Черри. Семиместная, комфортная, безопасная, с гарантией 7 лет. И цена действительно хорошая. Идеальный вариант для нас.
5: Звучит отлично. Поедем на тест-драйв?
4: Конечно.
6: Все больше семей в Латвии выбирают Черри Тиго. Не упусти возможности ты. В сентябре на модели Черри действует специальное предложение. Узнай больше на Черри Мотор ЛВ. Черри создан для семьи.
7: Внимание! Всем парикмахерам и барберам, а также специалистам сферы красоты. 27 сентября в Hanses Perons пройдет крупнейшее в Европе событие для парикмахеров и барберов. Baltic Barber Expo 2026. Мастер-класс о звезд нашей профессии. Тенденции индустрии на 2027 год. Соревнования за звание лучшего барбера, выставочный зал с лучшими брендами косметики и многое другое. Baltic Barber Expo. 27 сентября в Hanses Perons. Больше информации и билеты ticketshop.lv.
8: В театре Чехова будет...
9: Тише!
8: Что такое?
9: По-русски об искусстве нельзя.
8: А, да. Тогда я тебе не скажу, что в Чехове премьера «Три мушкетера».
9: Что еще ты мне не скажешь?
8: Что это музыкальный спектакль для всей семьи режиссера Рейзи Калнаня.
9: Один за всех.
8: И все за одного. Но я тебе этого не говорил.
9: Цитаты и стихи можно?
10: Внимание! «Три мушкетера» премьера в Чехове. И скоро, уже по правде говоря, 26 сентября.
9: Понравилось?
8: Поэт.
9: Где встретимся?
8: Встретимся в Чехове.

0: из последних новостей.
1: Сейм в окончательном чтении принял закон о клинических университетских больницах. Он предусматривает создание единой системы стратегического управления и укрепление роли этих учреждений в здравоохранении Латвии. Закон распространяется на Рижскую восточную клиническую больницу, университетскую больницу имени Страдани и детскую клиническую университетскую больницу. Закон предусматривает изменение юридического статуса всех трех больниц. Из госкомпании они станут производными публичными лицами. Для них создадут общий совет, который будет координировать стратегические решения, совместное планирование развития и более эффективное использование госресурсов. Новый закон закрепляет за больницами роль центров компетенции госзначения в наиболее сложных видах лечения, медицинском образовании, науке, развитии инноваций, подготовке системы здравоохранения к кризисам. В основной состав совета войдут три представителя Министерства здравоохранения, по одному представителю каждой больницы и один независимый эксперт в области стратегического управления, финансов или аудита. Стратегически важные вопросы развития будут рассматривать расширенный совет. К его работе также привлекут представители Латвийского университета, Рижского университета Страдания и Рижского технического университета, а также независимых экспертов в области технологий, цифровизации и прав пациентов. Помимо оплаты медуслуг, государство может финансировать готовность университетских больниц к работе, выполнение ими функций госзначения. Это позволит поддерживать критически важную инфраструктуру, необходимый кадровый потенциал даже тогда, когда соответствующие расходы не связаны напрямую с количеством оказанных услуг. Закон также укрепляет сотрудничество больниц с вузами, теснее связывая лечение, исследование, подготовку специалистов. Ожидается, что это ускорит внедрение инноваций, поможет использовать научные достижения в лечении пациентов, усилит позиции Латвии в области медицинских исследований. И вот что будет улучшено. Более согласованное направление и перевод пациентов между больницами, более какие-то конкретные единые стандарты качества лечения во всей системе здравоохранения, более надежду, стабильную доступность высокоспециализированной помощи, более быстрое внедрение новых методов лечения инноваций, более высокую устойчивость системы здравоохранения в ЧС. Переход на новую модель будет постепенным, начнется после обеспечения необходимого финансирования и проведения реорганизации. Сначала планируется подготовить правовую основу, выделить средства на реформу, затем провести реорганизацию. Только после этого больницы получат новый статус. Тут интересные есть факты о больницах. Я вам, позвольте, их озвучу. Рижская восточная больница за год оказывает помощь, 55 тысяч стационарных, 840 тысяч амбулаторных пациентов обслуживает, а также проводит более 72 тысяч операций в год. Страдания, 48 тысяч пациентов стационарных, 335 тысяч амбулаторных консультаций, 12 тысяч исследований, обследований и 61 тысяча операций, в том числе 80 трансплантаций органов. И детская больница такая единственная. В стационаре лечится 15 тысяч пациентов в год, амбулаторно оказывает помощь большому количеству людей и предоставляет около 300 тысяч медицинских услуг в год. Представляете? Вот такая очень важная функция этих учреждений. Честно говоря, хотел бы узнать ответ на такой вопрос, почему все-таки они называются университетскими, что это означает, связано это действительно с университетами или все-таки это какие-то отдельные организации. Не знаю, пока ответ на этот вопрос не нашел. Друзья мои, не болейте, я желаю вам всего хорошего, здоровья, конечно, и обязательно чекапы надо проводить, здоровье своего, и для этого больницы в том числе нужны нам. Поэтому, надеюсь, медицинская помощь без очередей и результаты, которые вас радуют. Которые говорят только одно: вы здоровы, хочется пожелать именно этого. Мы продолжаем. Доброе утро.
0: Из последних новостей.

0: последних новостей.
1: Вот такая вот новость, тоже очень важная. Автомобиль. Вчера депутаты Сейма приняли поправки к закону об ограничении роста цен на нефтепродукты. Они предусматривают дальнейшее снижение акцизного налога на дизельное топливо, а также снижение акциза на бензин. Изменения вступят с 1 октября, будут действовать до 31 декабря этого года. Акциз на дизтопливо снизит на 16,7% до минимального уровня, установленного в ЕС. Ставка уменьшится с 396 до 330 евро за 1000 литров. Акциз на бензин неэтилированный снизится на 11,7%. Ранее акциз на бензин не снижали. Ожидается, что дизтопливо на заправках может подешеветь примерно на 8 центов за литр. Однако это произойдет только в том случае, если продавцы полностью отразят снижение налога в розничной цене. А могут и не отразить, как я понимаю. Для бензина снижение акциза составит 6,5 центра за литр, а с учетом налога НДС почти 8 центов. Таким образом, бензин также может подешеветь примерно на 8 центов за литр, при условии, что продавцы полностью перенесут налоговое снижение в пользу покупателей. Министр экономики господин Валаинис отмечал, что изменение акциза отражается на ценах на автозаправочных станциях с задержкой лишь частично. По его словам, для немедленного влияния на цены потребовалось бы, значит, либо еще более резкое снижение акциза, либо уменьшение ставки НДС. Как говорится в аннотации к поправкам, снижение акциза на 3 месяца приведет к сокращению доходов основного госбюджета на 14,5 миллиона евро. Ой, как круто. С учетом сроков декларирования, уплаты акциза и НДС, а также зачисления поступлений в бюджет, в 2026 году доходы сократятся на 9,6 миллионов евро, в 2027 еще на 4,8. Чтобы компенсировать выпадающие доходы в этом году, в качестве разовой меры планируется использовать сверхплановые поступления от реализации конфискованных преступных активов. Фактически доходы по этой статье превышают первоначально запланированную сумму. Но я все-таки надеюсь, что, конечно, топливо подешевеет. А по теме последнего абзаца хочу сказать, что, вы знаете, вот все-таки надо в школе учить детей каким-то вот азам жизни. Я вот в школе выучился, в университете выучился. И как управляются люди с экономикой, я, честно говоря, так и не понял. Вот только сейчас, когда я вот читаю что-то, какие-то новости, я примерно начинаю понимать, что такое бюджет, значит, что его надо планировать, что бюджет надо перераспределять, бюджет надо как-то компенсировать, да, если какие-то деньги ты не получаешь, где-то ты должен получать из другого места другие, чтобы, в общем-то, был определенный баланс бюджета. Вот. Поэтому в этой статье примерно об этом в том числе и написано. Преступные активы будут продавать и, значит, как-то компенсировать. Но, на самом деле, наверняка 14 миллионов не такая огромная сумма для целой страны, но в то же время, возможно, 8 центов скидки тоже не такая огромная сумма для каждого из нас. Все как-то, знаете, относительно. Вот я, честно говоря, хотел бы, чтобы бензин стоил, не знаю, там, евро 50 край, евро 40, дизельное топливо примерно столько же. Вот если вот до этих пределов могут упустить, тогда в этом есть смысл, а в ином случае, возможно, смысла нет, и тогда лучше не менять бюджет. Но, не знаю, это мое такое мнение, может быть, сугубо какое-то индивидуальное и, возможно, глупое. А, друзья мои, все сказал, вот это были экономические новости на Авторадио Латвия в программе «Доброе утро». Мы продолжаем, здравствуйте всем.
0: Из последних новостей.

0: Автомонитор.
1: Продолжаем разговор о трафике в латвийской столице. Утренний час пик приближается к своему максимуму. 6 баллов остаются на мониторе, но только лишь потому, что сегодня, как это принято по пятницам, транспорта в городе меньше, чем в другие будние дни, примерно на 15-20%. И 25 сентября не исключение. Коррективы вносит погода, дождь по прогнозу с утра до вечера. Наверное, какие-то перерывы будут, но в целом нас ждет пасмурно-дождливый день с температурой до 13 градусов. Посмотрим, где сейчас сложнее всего. Улица Даугавгривас, участок Лелорбес-Каунсема, Карля Ульманегатва и все в сторону центра. Это от 10 минут и более. Примерно столько же можно оставить на Круспилс перед Гранитой в сторону моста Славу и на Густава Земгала-Гатва перед Бриебес в направлении порта. В городе появились подтопления. Снижайте в этих местах скорость. Под большими лужами часто скрываются ямы. Остаемся внимательными и держим дистанцию. На этом о трафике пока все. Меня зовут Владимир Тин. Пожелаю всем легкой пятницы и удачного дня в компании любимого радио.
0: Автомонитор, Авторадио. Реклама.
2: Внимание! Те, кто за рулем, не всегда виновата навигация.
3: Через 100 метров поверните налево.
4: Налево? Ну там же тупик!
5: Да какой тупик? Тебе давно пора проверить зрение.
2: Безопасная поездка начинается с оптикой «Филман». Проверка зрения бесплатна. Запишись заранее на filman.lv. Предложение действительно для лиц от 16 лет. Твоя оптика «Филман».
6: Ну сколько можно? Этот котел работает хуже, чем трактор в поле. Хм, а теперь все по-другому. С новым котлом «Фироли» я забыл, что такое проблемы с отоплением.
7: В доме всегда тепло с «Фироли», и счета за отопление радуют. Мы, наконец-то, сделали правильный выбор.
8: Смените старое на надежное и современное. Отопительные котлы «Фироли» – это гарантия тепла и экономии, выгодная цена и отличный сервис. Звоните прямо сейчас и получите выгодные условия покупки. «Апкурес Катлы ЛВ». Теплый дом – счастливый дом.
9: В Евроаптеке новый плюс. Низкая цена будет зелена. Теперь и впредь новые низкие цены в Евроаптеке зеленые. Видишь зеленый ценник? Знай, эта цена низкая надолго. Теперь и впредь в Евроаптеке. Магвит Плюс, а также Ветерон Иммьюнити Стронг 9,99 каждый. А Моллер с Омега-3 Экстра 13,99. Больше предложений с зелеными ценниками ждут в Евроаптеке. Пищевая добавка. Пищевые добавки не заменяют разнообразного и сбалансированного питания.
10: Ar Renault Austral pašizlādes Full Hybrid e-Tech varat nobraukt līdz pat 1100 km ar vienu uzpildi, bez uzlādes, ar degvielas patēriņu no 4,6 litriem 100 km. Dzinējs viedi pārslēdzas starp iekšdedzes un elektrisko piedziņu, atbilstoši braukšanas apstākļiem. Izmantojiet Renault Austral piedāvājumu Mild Hybrid versijai ar automātisko transmisiju par 28 990 eiro. Vairāk informācijas salonos un Renault.lv.
11: Легенда европейской поп-музыки Томас Андерс в Риге. Большой юбилейный концерт любимого исполнителя. 7 ноября. Xiaomi Arena. Томас Андерс и все золотые хиты Modern Talking. Не пропусти. Единственный юбилейный концерт в Латвии. Билеты на сайте Билетшу Сервис. Звук живой.

0: время.
1: Сегодня поговорим про то, что есть у каждого, и причем просто не в единичном, конечно, количестве, а сразу несколько штук, у кого-то 10, 20, у кого-то 2, 3, но неважно, речь, конечно, про футболку. Начиная с середины 20-го столетия, эти майки, отличающиеся простотой, универсальностью и удобством, прочно заняли свои позиции в категории одежды, на которую не влияют перемены в моде, время и конкуренция. Происхождение футболки самого слова не имеет ничего общего с футболом, это предмет одежды появился благодаря предприимчивости американцев в Первую мировую войну. Проблемы с обмундированием возникли у Пентагона в 1941, когда случилось нападение японцев на Пёрл-Харбор. В армию в то время было призвано 11 миллионов новобранцев. Внимание американцев привлекло легкое хлопковое белье, которое носили европейские солдаты, коллеги по оружию. Недолго думая, они решили его усовершенствовать, в результате чего появилась трикотажная хлопковая рубашка, у которой были круглый ворот и короткие рукава, плавающие на суднах в Тихом океане. Могли носить эти рубашки как верхнюю одежду, а на материке, где климат более холодный, ее стали использовать как нательное белье. Официальное название армейской нижней рубашки на английском стало T-shirt, T-образная. Под привычным названием футболка оно появилось, например, в Советском Союзе в качестве одежды для спорта, став не просто элементом футбольной формы, а культовым атрибутом для игроков и болельщиков. Также, благодаря американцам, а вернее звездам американского кино, футболка стала модной вещью, появляясь на широком экране в таком нижнем белье. Актеры тем самым способствовали быстрому массовому ее продвижению. Первые в истории футболки были только белыми, но вскоре в американской моде появился обычай наносить на них либо название военной базы, либо название корабля, а 60-е годы стали началом эпохи печати на футболках. Свои пристрастия и убеждения молодежь стала выражать на майке, сделав ее символом бунтарства. Футболка сегодня не просто недорогая и удобная одежда, а произведение текстильного искусства, созданное благодаря высоким технологиям из хлопковой рубашки. Заходишь иногда в магазин брендовой одежды и смотришь стоимость обычной футболки просто с надписью, значит, известного бренда. И думаешь, боже мой, как хорошо люди зарабатывают. Удобный вам комфорт и одежда. Я люблю хлопок, кто-то любит полиэстер. Полиэстер вообще не приемлю. В общем, у каждого свои предпочтения и вкусы. Главное, чтобы вам было от этого хорошо.
0: То время.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: 9 утра в столице Латвии.
0: Новости.
2: В новостной студии Mix Media Group Елена Симон. Здравствуйте. Латвия направит на разминирование Армузского пролива до 20 военных. Далее об этом и других событиях более подробно.
3: Про главное.
2: В четверг Сейм поддержал участие национальных вооруженных сил в многонациональных военных операциях по разминированию Армузского пролива. Латвия планирует направить туда до 20 военнослужащих. Участие Латвии в разминировании предусматривает четко определенные задачи и ограничения, то есть наши военнослужащие не будут участвовать в действиях, которые поддерживали бы США как воюющую сторону в конфликте с Ираном. По прогнозам, операция по разминированию Армузского пролива для обеспечения свободы судоходства может продлиться от 12 до 16 месяцев. Участие Латвии в возглавляемой США коалиционной операции и возглавляемой Великобританией и Францией многонациональной операции предусмотрено до 1 сентября 2028 года. Латвия планирует направить подразделения военно-морских сил национальных вооруженных сил по обезвреживанию взрывоопасных подводных объектов, оснащенные автономными системами разминирования. Кроме того, Латвия планирует направить штабных офицеров и инструкторов национальных вооруженных сил в оперативные или тактические штабы операций, которые будут располагаться как на территориях стран, возглавляющих коалиции, так и в районах проведения операций.
3: Про торговлю.
2: Стоимость покупок смартфонов в крупных торговых центрах Риги на 50% выше, чем в клиентских центрах в регионах Латвии, сообщили в компании оператора мобильной связи Tele2, ссылаясь на обобщенные данные. Наиболее выраженные различия наблюдаются в сегменте премиальных смартфонов. Если в регионах около 10% всех покупок превышают порог в 1000 евро, то в Риге доля таких покупок в два раза выше. Руководитель департамента розничной торговли Tele2 Айварс Малиновскис отмечает, что данные компании наглядно демонстрируют экономическую ситуацию в Латвии и различия в покупательной способности населения в городах и регионах страны. Он также указывает на существенные различия и в самой столице. В клиентских центрах рижских микрорайонов стоимость покупок смартфонов примерно вдвое ниже, чем в таких крупных торговых центрах, как Spice, Акрополь, Рига Плаза. Данные компании показывают, что в регионах Латвии чаще покупают устройства стоимостью до 250 евро. Они составляют от 40 до 45% всех покупок. В свою очередь, в Риге устройства этой ценовой категории составляют менее 30% всех покупок.
3: Про погоду.
2: Сегодня в Латвии небо покрыто плотным слоем облаков. Во многих местах ожидается продолжительный и сильный дождь. Северо-западный ветер сменится на западный, юго-западный, в восточной части страны на южный, порывами до 9-14 метров в секунду. Местами на побережье до 18 метров в секунду. Температура воздуха от 8 до 14, местами на побережье около 15 градусов тепла. В Риге ожидается продолжительный и сильный дождь. Столбики термометров поднимутся до плюс 11, плюс 13. Елена Симон, новостная студия Mix Media Group.
0: Авторадио. Движение только вперед.
4: Доброе утро. На Авторадио Латвия.
1: Третий час. Доброе утро. Привет вам. Я Кирилл Низовцев. Очень рад вас слышать. До 10 утра будем вместе. Ну, как слышать? Это, конечно, условное выражение. Я вас не слышу, но вы меня, надеюсь, слышите прекрасно. Я вас могу только ощущать, потому что эфир – это такая магическая вещь. Вы знаете, как это как космос, наверное, в котором летаешь, особенно когда сидишь за пультом и, значит, в наушниках совершенно другое ощущение. Знаете, ни с чем не сравнимо, могу сказать. Я работал и на ТВ, и в прямом эфире на ТВ, и все равно совершенно все по-другому. Радио – это магия. Мао Асада, японская фигуристка, родилась сегодня. Актриса Кэтрин Зета-Джонс, актер Майкл Дуглас, секс-символ в свое время. Лидия Федосеева-Шукшина, Сергей Бондарчук, знаменитый режиссер и сценарист. Отец, да, отец того самого, так сказать, Федора, значит, Сергеевича. Дмитрий Шостакович, знаменитый композитор, родился в этот день в 1906-м. Уильям Фолкнер, американский писатель, родители в 1897-м. Автор первых русских исторических романов Иван Ложечников в 1792-м. Полководец Николай Раевский и, наконец, Михаил Клеофас Агинский. Польский, белорусский и российский политический деятель. Не знаю, имеет ли он отношение к полонезу Агинского. Я, по-моему, уже рассказывал как-то раз, что у меня была соседка, я играл на пианино в детстве. Она, значит, встретила где-то в подъезде нас, значит, с мамой и говорит: ну, все, конечно, прекрасно, значит, ты играешь замечательно, нас это раздражает сильно, но вот мог бы ты хотя бы вот в качестве компенсации сыграть полонез Агинского? Мне так это произведение нравится. Но я так и не сыграл. Скажу честно, тетечку не удовлетворил в этом смысле. Друзья мои, пусть все ваши мечты и идеи, значит, будут удовлетворены, реализованы и в этот день, и в ближайшие выходные. До 10 утра будем вместе. Мы продолжаем нашу программу. 25 сентября, пятница. Всем привет, поехали.
4: Доброе утро.
5: Доброе утро.
4: С Кириллом Низовцевым.

0: из последних новостей.
1: Сейм в окончательном чтении принял закон о клинических университетских больницах. Они, значит, он предусматривает создание единой системы стратегического управления и укрепление роли этих учреждений в здравоохранении Латвии. Закон распространяется на Рижскую восточную клиническую больницу, университетскую больницу имени Страдани и детскую клиническую университетскую больницу. Значит, закон предусматривает изменение юридического статуса всех трех больниц. Из госкомпании они станут производными публичными лицами. Для них создадут общий совет, который будет координировать стратегические решения, совместное планирование развития и более эффективное использование госресурсов. Новый закон закрепляет за больницами роль центров компетенции госзначения в наиболее сложных видах лечения, медицинском образовании, науке, развитии инноваций, подготовке системы здравоохранения к кризисам. В основной состав совета войдут три представителя Министерства здравоохранения, по одному представителю каждой больницы и один независимый эксперт в области стратегического управления, финансов или аудита. Значит, стратегически важные вопросы развития будут рассматривать расширенный совет. К его работе также привлекут представители Латвийского университета, Рижского университета Страдания и Рижского технического университета, а также независимых экспертов в области технологий, цифровизации и прав пациентов. Помимо оплаты медуслуг, государство может финансировать готовность университетских больниц к работе, выполнениями функций госзначения. Это позволит поддерживать критически важную инфраструктуру, необходимый кадровый потенциал даже тогда, когда соответствующие расходы не связаны напрямую с количеством оказанных услуг. Закон также укрепляет сотрудничество больниц с вузами, теснее связывая лечение, исследование, подготовку специалистов. Ожидается, что это ускорит внедрение инноваций, поможет использовать научные достижения в лечении пациентов, усилит позиции Латвии в области медицинских исследований. И вот что, значит, будет улучшено. Значит, более согласованное направление и перевод пациентов между больницами, более какие-то конкретные единые стандарты качества лечения во всей системе здравоохранения, более надежную, стабильную доступность высокоспециализированной помощи, более быстрое внедрение новых методов лечения, инноваций, более высокую устойчивость системы здравоохранения в ЧС. Переход на новую модель будет постепенным, начнется после обеспечения необходимого финансирования и проведения реорганизации. Сначала планируется подготовить правовую основу, выделить средства на реформу, затем провести реорганизацию. Только после этого больницы получат новый статус. Ну и, значит, тут интересно, есть факты о больницах. Я вам, позвольте, их озвучу. Рижская восточная больница за год оказывает помощь, внимание, 55 тысяч стационарных, 840 тысяч амбулаторных пациентов обслуживает, а также проводит более 72 тысяч операций в год. Значит, Страдания, 48 тысяч пациентов стационарных, 335 тысяч амбулаторных консультаций, 12 тысяч исследований, обследований и 61 тысяча операций, в том числе 80 трансплантаций органов. И детская больница такая единственная, в стационаре лечится 15 тысяч пациентов в год, амбулаторно оказывает помощь большому количеству людей и предоставляет около 300 тысяч медицинских услуг в год. Представляете? Вот такая очень важная функция этих учреждений. Честно говоря, хотел бы узнать ответ вот на такой вопрос, почему все-таки они называются университетскими, что это означает, вот, связано это действительно с университетами или все-таки это какие-то отдельные организации. Не знаю, пока вот ответ на этот вопрос не нашел. Друзья мои, не болейте, я желаю вам всего хорошего, здоровья, конечно, и ну, обязательно чекапы надо проводить, здоровье своего, и для этого больницы в том числе нужны нам. Вот. Поэтому, надеюсь, медицинская помощь без очередей и результаты, которые вас радуют. Которые говорят только одно, вы здоровы, хочется пожелать именно этого. Мы продолжаем. Доброе утро.
0: Из последних новостей.

0: Реклама. ПТА, ПТА, ПТА. Сентябрь, октябрь, ноябрь. Покупая дизайнерскую современную технику Haier и Candy, технику от итальянского производителя, каждая покупка участвует в лотерее. Подарок 100 микроволновых печей фирмы Haier и Candy. ПТА. Спорим, что мы вам подходим. ПТА Дамбья 3А и ПТА ЛВ. Номер лотереи 9113.
1: Любимая, я нашел машину для нашей семьи.
2: Правда? Какую?
1: Черри. Семиместная, комфортная, безопасная, с гарантией 7 лет. И цена действительно хорошая. Идеальный вариант для нас.
2: Звучит отлично. Поедем на тест-драйв?
1: Конечно.
3: Все больше семей в Латвии выбирают Черри Тиго. Не упусти возможности ты. В сентябре на модели Черри действует специальное предложение. Узнай больше на Черри Мотор ЛВ. Черри создан для семьи.
4: Внимание! Всем парикмахерам и барберам, а также специалистам сферы красоты. 27 сентября в Hanses Perons пройдет крупнейшее в Европе событие для парикмахеров и барберов. Baltic Barber Expo 2026. Мастер-классы о звезд нашей профессии. Тенденции индустрии на 2027 год. Соревнования за звание лучшего барбера, выставочный зал с лучшими брендами косметики и многое другое. Baltic Barber Expo. 27 сентября в Hanses Perons. Больше информации и билеты ticketshop.lv.
5: На лицо ужасные, добрые внутри.
6: Совсем как герой сентябрьского «Лилит», футболист Эрлинг Холланд, который стал любимцем женщин всего мира. За что мы его так взлюбили? А еще в номере Карлис Авотс, который сыграл великую Ульяну Семенову. И дуэль из-за Марка Ротко – это великое искусство или надувательство? Ну что мы все о мужчинах? Давайте о более важном. Изучите главные тренды сезона. И пусть эта осень пройдет у вас с бабочками в животе.

0: Звездный прогноз. Самый точный гороскоп на сегодня.
1: Гороскоп на сегодня. Тельцы, с самого утра вам придется много бегать, решать разные вопросы, из-за чего ближе к концу дня вы будете чувствовать себя уставшими и измотанными. Вечер лучше посвятить уединению и отдыху. Близнецы, в этот день вам нужно больше проявлять инициативу, не стесняйтесь первыми знакомиться с людьми. Среди новых знакомых могут оказаться люди, которые в будущем очень вам помогут. Раки. Главная задача на сегодня – не сомневаться в себе. Если вы будете неуверенными в себе, то не сможете сделать то, что нужно. А если поверить в собственные силы, то обретете настоящую мощь. Львы, вам стоит научиться быстро реагировать на все происходящее, только тогда вы можете сполна воспользоваться всеми возможностями, которые посылает вам судьба. Ждите новых предложений по работе. Девы, у вас могут возникнуть конфликты с родными людьми, постарайтесь выслушать и их понять. Если будете настаивать на своем, рискуйте рассориться с ними на долгое время. Весы, день будет благоприятным для экспериментов, не бойтесь браться за новые дела, занимайтесь саморазвитием, думайте о том, как улучшить свою жизнь. Скорпионы. Вам нужно выйти из зоны комфорта, чтобы продолжить развитие, а не стоять на одном месте. Это может быть тяжело и страшно, но рано или поздно все равно придется это сделать, чтобы улучшить свою жизнь. Стрельцы. Вас может накрыть лавина проблем. Причина кроется в непростом и скандальном характере. Вы постоянно нажимаете себе врагов. Умерьте пыл, чтобы не поплатиться за свою токсичность. Козероги. Могут возникнуть финансовые трудности, однако если вы правильно расставите приоритеты в плане расходов, то они будут временными и прекрасно. Научитесь экономить. Водолеи. День склоняет вас к физическим нагрузкам. Запишите в спортзал, займитесь йогой или медитацией. Развивайте свое тело. И, наконец, рыбы. У рыб могут не сойтись ожидания и реальность, из-за чего они будут очень расстроены. Астрологи предупреждают, что вам пора прекратить строить замки на песке и научиться здесь и сейчас жить. Вот и весь звездный прогноз.
0: Звездный прогноз.

0: Погода.
1: По сообщению синоптиков, сегодня в Латвии небо покрыто плотным слоем облаков. Во многих местах ожидаются продолжительные и сильные дожди. Северо-западный ветер сменится на западный-юго-западный в восточной части страны на южный, порывами до 9-14 метров в секунду, местами на побережье до 18 метров в секунду. Температура воздуха от 8 до 14.

0: 14, местами на побережье около 15 градусов тепла. В Риге ожидается продолжительный и сильный дождь. Северо-западный ветер сменится на юго-западный в порывах до 13 метров в секунду. Столбики термометров поднимутся до плюс 11, плюс 13 градусов.
1: Реклама. Šogad Latvijā parādījušās jaunas sēņu sugas – draiskās gailenes, retie kundziņi, karaliskās baravikas un pat vērtīgās komplimentu sēnes. Un tās visas Tele2 klientiem. Līdz 25. oktobrim ienāca Tele2 LV, lasa virtuālās sēnes savā viedtālrunī un laimē Samsung Galaxy Fold 8 un citas vērtīgas balvas no Samsung un Tele2 komplimentiem. Sensacionāla iespēja tikai Tele2 klientiem. Tele2 – ātras internets jēgpilnai lietošanai.
2: Ну сколько можно? Этот котел работает хуже, чем трактор в поле. А теперь все по-другому. С новым котлом Фероли я забыл, что такое проблемы с отоплением.
3: В доме всегда тепло с Фероли, и счета за отопление радуют. Мы, наконец-то, сделали правильный выбор.
4: Смените старое на надежное и современное. Отопительные котлы Фероли. Это гарантия тепла и экономии, выгодная цена и отличный сервис. Звоните прямо сейчас и получите выгодные условия покупки. Апкурес Катлы ЛВ. Теплый дом, счастливый дом.
5: Осторожно! Горит! Неправильно выброшенные в бытовые отходы электрические устройства, батарейки, аккумуляторы, мобильные телефоны и даже электронные сигареты могут вызвать опасный пожар. Позаботься о безопасности и окружающей среде. Сортируй отходы правильно. Узнай как на Cleaner.lv.
6: В этом месяце в аптеках «Апотека» для укрепления организма. Скидки до 50% на продукты «Моллерс» с жирными кислотами омега-3. Скидка 50% на все витамины и минералы марки «Провизор». И скидка 50% на мультивитамины «Ливол Мульти» для мужчин, женщин и особенно для подростков со вкусом лайма и колы. А также скидки от 50% на детские витамины «Формула Витала Kids». В хороших руках. «Апотека». Пищевая добавка. Пищевая добавка не заменяет полноценного и сбалансированного питания.
7: В Латвию с новой грандиозной программой возвращаются 10 итальянских теноров в сопровождении Большого симфонического оркестра из более чем 40 музыкантов. Живой звук, мировые хиты и самые красивые праздничные мелодии прозвучат 16 декабря в Ата-центре в Риге и 21 декабря в Даугавпилсе. Билеты на Билишу-сервис.

0: последних новостей.
1: Вот такая вот новость, тоже очень важная. Автомобиль. Вчера депутаты Сейма приняли поправки к закону об ограничении роста цен на нефтепродукты. Они предусматривают дальнейшее снижение акцизного налога на дизельное топливо, а также снижение акциза на бензин. Изменения вступят с 1 октября, будут действовать до 31 декабря этого года. Акциз на дизтопливо снизит на 16,7% до минимального уровня, установленного в ЕС. Ставка уменьшится с 396 до 330 евро за 1000 литров. Акциз на бензин неэтилированный снизится на 11,7%. Ранее акциз на бензин не снижали. Ожидается, что дизтопливо на заправках может подешеветь примерно на 8 центов за литр. Однако это произойдет только в том случае, если продавцы полностью отразят снижение налогов в розничной цене. А могут и не отразить, как я понимаю. Для бензина снижение акциза составит 6,5 центра за литр, а с учетом налога НДС почти 8 центов. Таким образом, бензин также может подешеветь примерно на 8 центов за литр, при условии, что продавцы полностью перенесут налоговое снижение в пользу покупателей. Министр экономики господин Валаинис отмечал, что изменение акциза отражается на ценах на автозаправочных станциях с задержкой лишь частично. По его словам, для немедленного влияния на цены потребовалось бы, значит, либо еще более резкое снижение акциза, либо уменьшение ставки НДС. Как говорится в аннотации к поправкам, снижение акциза на 3 месяца приведет к сокращению доходов основного госбюджета на 14,5 миллиона евро. Ой, как круто, круто. С учетом сроков декларирования и уплаты акциза и НДС, а также зачисления поступлений в бюджет, в 2026 году доходы сократятся на 9,6 миллионов евро, в 2027 еще на 4,8. Чтобы компенсировать выпадающие доходы в этом году, в качестве разовой меры планируется использовать сверхплановые поступления от реализации конфискованных преступных активов. Фактически доходы по этой статье превышают первоначально запланированную сумму. Но я все-таки надеюсь, что, конечно, топливо подешевеет. А по теме последнего абзаца хочу сказать, что, вы знаете, вот все-таки надо в школе учить детей каким-то вот азам жизни. Я вот в школе выучился, в университете выучился. И как управляются люди с экономикой, я, честно говоря, так и не понял. Вот только сейчас, когда я вот читаю что-то, какие-то новости, я примерно начинаю понимать, что такое бюджет, значит, что его надо планировать, что бюджет надо перераспределять, бюджет надо как-то компенсировать, да, если какие-то деньги ты не получаешь, где-то ты должен получать из другого места другие, чтобы, в общем-то, был определенный баланс бюджета. Вот. Поэтому в этой статье примерно об этом в том числе и написано. Преступные активы будут продавать и, значит, как-то компенсировать. Но, на самом деле, наверняка 14 миллионов не такая огромная сумма для целой страны, но в то же время, возможно, 8 центов скидки тоже не такая огромная сумма для каждого из нас. Все как-то, знаете, относительно. Вот я, честно говоря, хотел бы, чтобы бензин стоил, не знаю, там, евро 50 край, евро 40, дизельное топливо примерно столько же. Вот если вот до этих пределов могут опустить, тогда в этом есть смысл, а в ином случае, возможно, смысла нет, и тогда лучше не менять бюджет. Но, не знаю, это мое такое мнение, может быть, сугубо какое-то индивидуальное и, возможно, глупое. А, друзья мои, все сказал. Вот это были экономические новости на Авторадио Латвия в программе «Доброе утро». Мы продолжаем. Здравствуйте всем.
0: Из последних новостей.

0: Автомонитор.
1: Завершился час пик в латвийской столице на 6 баллах. Чуть более 50 заторов дополнили картину утреннего заезда на трудовые места. Дождь на движение повлиял, но не слишком значительно. Средняя скорость в потоке по городу перед 9 часами составляла 21 км в час. В данный момент уже 28. При этом загруженность дорог снизилась до 43%. Это общая ситуация, она улучшается, и до полудня нас ждет лучшее время, когда можно проехаться по работе или по своим делам. Мы обратим внимание на сводку госполиции за вчерашний четверг, и она очень удивила. По Риге и столичному региону за сутки 54 аварии. Даже не припомню, когда в будний день был столь низкий показатель. При этом пострадали 7 человек, это 3 велосипедиста, еще трое на электрогаджетах и пешеход. Патрульные составили 94 протокола за различные нарушения в сфере дорожного движения, 29 из них за скорость и 4 за агрессивное вождение. Трое попались за рулем нетрезвыми, у всех было более 1,5 промилле. Они пошли по уголовке, как следствие лишения прав на определенный срок, штраф. Одному водиле предстоит выплатить компенсационную стоимость автомобиля, двоим выплачивать уже ничего не нужно. Их авто конфисковали в пользу государства. На этом о трафике пока все. Меня зовут Владимир Тин. Пусть день у вас будет удачным, а дороги безопасными.
0: Автомонитор Авторадио. Реклама.
2: Обещание номер один для вас. Продолжаем снижать цены на продукты. В магазинах Lidl с 21 сентября. Свиной окорок горячего копчения 1 килограмм 7,99. Варено-копченые свиные сосиски 1 килограмм 5,99. Lidl. Стоит того. Подробная информация на lidl.lv.
3: В Евроаптеке новый плюс. Низкая цена будет зелена. Теперь и впредь новые низкие цены в Евроаптеке зеленые. Видишь зеленый ценник? Знай, эта цена низкая надолго. Теперь и впредь в Евроаптеке. Магвит Плюс, а также Ветерон Иммьюнити Стронг 9,99 каждый. А Моллер с Омега-3 Экстра 13,99. Больше предложений с зелеными ценниками ждут в Евроаптеке. Пищевая добавка. Пищевые добавки не заменяют разнообразного и сбалансированного питания.
4: Внимание, те, кто за рулем. Не все на дороге такое, каким кажется.
5: Что это было?
6: Лежачий полицейский. Ты его совсем не заметил. Тебе пора проверить зрение.
4: Безопасная поездка начинается с оптикой Filmon. Проверка зрения бесплатна. Запишись заранее на filmon.lv. Предложение действительно для лиц от 16 лет. Твоя оптика Filmon.
7: 7bet. Весь сентябрь следите за матчами клуба Высшей Лиги Латвии «Супернова» в сезоне Высшей Лиги Латвии, поддерживает 7bet. Участие в онлайн-тотализаторе и азартных играх разрешено лицам, достигшим 18-летнего возраста. Включить себя в реестр самоисключившихся лиц можно на сайте registers.iaui.gov.lv.
8: 29 января в шоуме «Арена» в Риге выступит «Скриптонит» в рамках

0: Друзья, вот такая была программа «Доброе утро». Сегодня, в пятницу, 25 сентября, прощаемся до понедельника. И в завершении приятная, вкусная новость для тех, кто не может прожить без еды, для кого еда – одно из главных удовольствий. Ну, многие, знаю, выбрали себе такой путь. Неправильно это для физической формы, для здоровья, ожирения и все остальное прочее. Значит, сердечно-сосудистые проблемы. Неделя ресторанов в Юрмале приглашает заново открыть город через его вкусы. С 5 по 18 октября 26 ресторанов и кафе предложат специальные меню, в которых местные продукты, рыба, дичь, лесные грибы, тыква, яблоки, ягоды и ржаной хлеб будут сочетаться с блюдами европейской, кавказской, ближневосточной и азиатской кухни. Специальные цены, значит, от Вайвари и Дублды до центра Майри, Дзинтери, Булдури и Лелопе практически во всех районах в центральной части Юрмалы. Значит, меню составлено в двух ценовых категориях, специальные цены. Еще раз повторю, значит, и цены такие: 35 и 45 евро. Сейчас сразу многие сказали: ох, все, до свидания, это не для нас. Но я могу сказать, что, возможно, это не так и дорого, потому что сразу несколько блюд за эти цены можно попробовать. А обычно, возможно, в том или ином ресторане можно попробовать только одно блюдо, в лучшем случае, да. А вот, поэтому, в общем-то, повод хорошенько покушать, попробовать высокую кухню, ну, в каком-то смысле этого слова. Но, судя по цене, возможно, действительно высокую, в прямом смысле этого слова. Но, на самом деле, хорошая акция, но не для всех. Вот, будем говорить честно. Последние 3 часа в студии микрофон для вас работал я, Кирилл Низовцев. Наша программа для всех абсолютно бесплатно в интернете и в ваших радиоприемниках. Завтра, послезавтра отдыхаем, в понедельник встречаемся после 7. Прекрасного дня, шикарного вечера, замечательных выходных, наполненных выходных эмоциями и впечатлениями. И до встречи в эфире. Пока-пока.
1: Доброе утро.
2: Доброе утро.
1: С Кириллом Низовцевым.

0: Радио. Первое автомобильное радио. В Риге 10 часов. Новости.
1: В новостной студии Mix Media Group Алексей Свиридов. Здравствуйте.
2: Про топливо.
1: В четверг, 24 сентября, депутаты Сейма внесли поправки к закону об ограничении роста цен на нефтепродукты. Изменения предусматривают дальнейшее снижение ставки акцизного налога на дизельное топливо, а также снижение акциза на бензин. Поправки вступят в силу 1 октября 2026 года. Ставка акциза на дизельное топливо, используемое в качестве моторного топлива, снизится на 16,7% до минимального уровня, установленного в Евросоюзе. Таким образом, акциз уменьшится с 396 до 330 евро за 1000 литров. Ставка акциза на неэтилированный бензин снизится на 11,7% до 490 евро за 1000 литров. До сих пор акциз на бензин не снижали. Министр экономики Виктор Валенис отметил, что изменения акцизного налога отражаются на ценах на автозаправочных станциях с задержкой, причем снижение налога переносится в цену лишь частично. По словам Валениса, чтобы добиться немедленного снижения цен, потребовалось бы либо еще значительнее уменьшить акциз, либо снизить ставку НДС. Ожидается, что розничная цена дизельного топлива снизится на 8 центов за литр, если продавцы топлива полностью отразят снижение налога в цене.
2: Про демографию.
1: Ожидается, что до 2100 года численность населения ЕС сократится на 11,7% или на 53 миллиона человек, свидетельствуют новейшие демографические прогнозы Евростат. В Латвии сокращение населения, вероятно, будет еще более стремительным. В 2025 году численность населения Латвии составляла 1 860 500 человек. Согласно прогнозам, к 2050 году она сократится до немногим более 1,5 миллиона, а к концу столетия в стране останется лишь 1 229 000 жителей. Это означает снижение на 34%, самый большой пропорциональный спад населения в ЕС, опережающий Литву – минус 33,5% и Польшу – минус 31,5%. В этот же период ожидается, что численность населения Литвы сократится с нынешних 2 810 000 до 1 900 000 в 2100 году. В свою очередь, население Эстонии будет более стабильным, сократившись с нынешних 1 300 000 до 1 100 000 к концу столетия. Наибольший прирост населения в ближайшие 30-70 лет в странах ЕС прогнозируют в Люксембурге свыше 30%, а также в Исландии и Мальте свыше 20%.
2: Про погоду.
1: Сегодня в Латвии ожидается пасмурная погода. Во многих регионах страны пройдут дожди, местами ливни. Дневная температура составит от 11 до 15 градусов тепла. Будет дуть западный юго-западный ветер до 8 метров в секунду. В Риге пасмурно и дождливо. Температура воздуха составит от плюс 12 до плюс 13 градусов. Алексей Свиридов, новостная студия Mix Media Group.
0: Авторадио.

0: Песня сегодняшнего дня. Премьера на Авторадио Латвия.
1: Пришло время знакомить наших слушателей с новыми именами. Представляем певицу Катю Чепик с премьерой «5 минут назад». Девушка до музыкальной карьеры успела попробовать себя в самых разных сферах. Работала продюсером съемок в журнале, занималась недвижимостью, была визажистом, стилистом и менеджером по рекламе. Профессионально заниматься музыкой Екатерина начала в 2018 году. Важным этапом стало участие в вокальном конкурсе в Сочи, где она заняла второе место. Широкую известность Чепик получила после нескольких появлений в шоу Андрея Малахова. А сейчас ее выступления набирают миллионы просмотров. Встречайте.
2: Мне бы просто хотелось чаще улыбаться. Как тогда? И почему-то каждая песня получается.

0: Реклама.
1: ПТА, ПТА, ПТА. Сентябрь, октябрь, ноябрь. Покупая дизайнерскую современную технику Хайер и Кэнди, технику от итальянского производителя, каждая покупка участвует в лотерее. Подарок 100 микроволновых печей фирмы Хайер и Кэнди. ПТА. Спорим, что мы вам подходим. ПТА Дамбья 3А и ПТА ЛВ. Номер лотереи 9113.
2: Внимание, Латвия! Такое бывает только один раз. Магазин «Цита Сантехника» закрывается. Хотите качественную сантехнику почти по себестоимости? Пожалуйста! Выгодные скидки до 70%. Распродаем абсолютно все. «Цита Сантехника». Рига. Гуннер Астрас 8. Поторопитесь. Количество товаров ограничено. «Цита Сантехника». Сейчас последний шанс купить выгодно.
3: Tu varētu domāt, ka degvielas cenu pieaugums ir neizbēgams. Vai arī var izvēlēties Dacia Hybrid tehnoloģiju, kas ļauj ietaupīt līdz pat 40% degvielas. Dacia Bigster Hybrid – līdz pat 950 km nobraukums, sākot no 22,890 eiro. Pieejams arī ar automātisko transmisiju un 4x4 piedziņu. Uziniet vairāk Dacia salonos un dacia.lv.
4: На вечерний спектакль «Ревизор» 25 октября осталось совсем немного мест. И поэтому дополнительный показ в Риге в 15.00. 200 лет прошло, а ничего не изменилось. Артур Смолянинов, Кирилл Сафонов, Юлия Аук, Шамиль Хаматов в новом «Ревизоре» Сергея Коломазова. Ложь, страх, власть, самообман. Гоголь про нас сегодняшних. «Ревизор» остро, смешно и совсем не по-школьному. 25 октября, 15.00, Дом Рижского латышского общества. Билеты «Билесу сервис».
5: Boris Breča, Latvijā, 23. oktobris, Šomī Arēna. Boris un viņa Reflection Tour. Iespaidīgs šovs, elpu aizraujoša gaismu scenogrāfija un unikāla atmosfēra. Boris Breča, Šomī Arēna. Vienīgais koncerts Baltijas valstīs. Biļetes, Ticket Šo.

0: Песни соединяют города, слушателей и дороги.
1: Авторадио «Латвия» представляет «Песня для тех, кто в пути».

Пусть пропахли руки дождем и бензином, пусть посеребрила виски седина. Радостно встречать тебя с маленьким сыном выйдет к перекрестку любви.

0: Движение без остановки. Автомобильная программа о водителях и пешеходах. Алкотестеры – полезная штука для каждого водителя, но не все так просто. Многие верят, что если личные алкотестеры показывают ноль или минимальные значения, то можно спокойно садиться за руль. Но вот в чем проблема. Ваш прибор за 200 евро и полицейский тестер – это совсем разные уровни точности. Начнем с главного. Принцип работы и чувствительность сенсоров. Бытовые алкотестеры обычно используют полупроводниковые датчики, которые реагируют на пары алкоголя. Они компактные, недорогие, относительно недорогие и удобные в использовании, но точность таких приборов оставляет желать лучшего. Например, они могут ошибиться, если вы только что использовали ополаскиватель для рта с содержанием спирта. Или даже если что-то, содержащее брожение, например, квашеную капусту. А вот профессиональные алкотестеры, которые используют полицейские, работают на основе электрохимических сенсоров. Они точнее, потому что реагируют исключительно на этанол, не отвлекаясь на другие вещества. Кроме того, такие устройства проходят регулярную калибровку и сертификацию, чтобы минимизировать погрешность. А теперь о ключевом моменте – погрешности измерений. У вашего домашнего тестера она может составлять 0,2 промилле. Это значит, что если вы надули, к примеру, 0,3, реальный показатель может быть 0,5. Это уже на самом-то деле риск. А вот у полицейских приборов допустимая погрешность намного ниже, поэтому их результаты считаются официальным доказательством. Также не стоит забывать о той самой калибровке. Домашние алкотестеры со временем теряют свою точность. Их нужно настраивать каждые 6-12 месяцев, но многие водители об этом забывают. Ну и в результате что? Прибор показывает то, что вам хочется увидеть, но далеко не реальное состояние. И еще один немаловажный нюанс. Зимой при низких температурах бюджетные алкотестеры могут некорректно работать или вообще отказываться показывать результат. Профессиональные устройства устойчивы к погодным капризам, потому что рассчитаны на работу в любых условиях. Итог простой. Если вы хотите проверить себя перед поездкой, алкотестер, конечно, хороший помощник. Но помните, что его данные – это только ориентиры, а не окончательная истина. Ваша безопасность и спокойствие дороже любых тестов. Всем удачи в пути!
1: Движение без остановки. Автомобильная программа о водителях и пешеходах каждый рабочий день. На Авторадио Латвия.
2: Погода. По сообщению синоптиков, сегодня в Латвии небо покрыто плотным слоем облаков. Во многих местах ожидаются продолжительные и сильные дожди. Северо-западный ветер сменится на западный, юго-западный. В восточной части страны на южный. Порывами до 9-14 метров в секунду. Местами на побережье до 18 метров в секунду. Температура воздуха от 8 до 14. Местами на побережье около 15 градусов тепла. В Риге ожидается продолжительный и сильный дождь. Северо-западный ветер сменится на юго-западный.

0: порывах до 13 метров в секунду. Столбики термометров поднимутся до плюс 11, плюс 13 градусов.
1: Реклама.
2: Ну сколько можно? Этот котел работает хуже, чем трактор в поле. А теперь все по-другому. С новым котлом «Фероли» я забыл, что такое проблемы с отоплением.
3: В доме всегда тепло с «Фероли», и счета за отопление радуют. Мы, наконец-то, сделали правильный выбор.
4: Смените старое на надежное и современное. Отопительные котлы «Фероли» – это гарантия тепла и экономии, выгодная цена и отличный сервис. Звоните прямо сейчас и получите выгодные условия покупки. «Апкурес Катлы ЛВ». Теплый дом – счастливый дом.
5: Куда бы ни вела дорога, будьте готовы. «Милбаза» – это качественная экипировка, надежное снаряжение и товары в стиле «Outdoor» и «Military» для активного отдыха, путешествий и повседневной жизни. Куртки, термобелье, головные уборы, термосы и туристические аксессуары. Все, что нужно для комфорта в любое время года. «Милбаза» – экипировка, проверенная временем. Ницгалос 18А и в интернете milbaza.lv.
6: Внимание! Всем парикмахерам и барберам, а также специалистам сферы красоты. 27 сентября в Hanses Barons пройдет крупнейшее в Европе событие для парикмахеров и барберов. Baltic Barber Expo 2026. Мастер-классы о звезд нашей профессии. Тенденции индустрии на 2027 год. Соревнования за звание лучшего барбера, выставочный зал с лучшими брендами косметики и многое другое. Baltic Barber Expo. 27 сентября в Hanses Barons. Больше информации и билеты ticketshop.lv.
7: Не опоздай! В магазинах Lidl предложение месяца «Выгодные цены на свинину». С 21 сентября на ассортимент свежей сочной свинины скидки до 53%. Приходи в Lidl и покупай дешевле уже сегодня. Lidl стоит того.
8: В театре Чехова будет...
9: Тише!
8: Что такое?
9: По-русски об искусстве нельзя.
8: А, да. Тогда я тебе не скажу, что в Чехове премьера «Три мушкетера».
9: Что еще ты мне не скажешь?
8: Что это музыкальный спектакль для всей семьи режиссера Рейзи Калнаня.
9: Один за всех.
8: И все за одного. Но я тебе этого не говорил.
9: Цитаты и стихи можно?
10: Внимание! «Три мушкетера» премьера в Чехове. И скоро, уже по правде говоря, 26 сентября.
9: Понравилось?
8: Поэт.
9: Где встретимся?
8: Встретимся в Чехове.
11: 21 ноября. Рига. Шоуми-арена. Гилпика. Впервые с симфоническим оркестром. Любимые треки зазвучат по-новому. Живые струны, мощь оркестра и атмосфера, пробирающие до мурашек. Гилпика с симфоническим оркестром. 21 ноября. Шоуми-арена. Билеты на Билетшу сервис ОВ.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио. В Риге 11 часов. Новости.
1: В новостной студии Микс Медиа Групп Алексей Свиридов. Здравствуйте.
2: Про законы.
1: В четверг, 24 сентября, Сейм в срочном порядке внес поправки к закону об обороте кормов для животных, вводящие пограничный контроль зерновых грузов из третьих стран. Поправки содержат требования Кабинету министров определить, какие партии кормов для животных из третьих стран подлежат пограничному контролю, а также установить требования к проверкам и порядок их проведения продовольственно-ветеринарной службой. Поправки также предусматривают возможность взимать с ответственных лиц предоплату за пограничный контроль этих грузов и лабораторные исследования. В комиссии Сейма по народному хозяйству, аграрной, экологической и региональной политике сообщили, что изменения в законодательных актах призваны предотвратить перевозку через территорию Латвии грузов, похищенных в Украине, в том числе зерна.
3: Про Ригу.
1: В августе Рига с Сатексмо перевезло в общей сложности 9 221 тысячу пассажиров, сообщили на предприятии. Самым популярным стал первый маршрут трамвая, который перевез 937 тысяч человек. Самым востребованным автобусным маршрутом стал третий маршрут. Им воспользовались 550 тысяч пассажиров, а среди троллейбусов 15-й маршрут, который перевез 492 тысячи человек. За месяц автобусы, троллейбусы и трамваи на городских маршрутах проехали почти 3 миллиона километров. Больше всего пассажиров в августе перевезли автобусы – 4 миллиона 79 тысяч человек. Троллейбусами воспользовались 3 миллиона 25 тысяч пассажиров, трамваями – 2 миллиона 117 тысяч.
3: Про топливо.
1: Средняя цена на дизельное топливо на автозаправочных станциях Евросоюза выросла до 2 евро 23 центов за литр, достигнув исторического максимума, свидетельствуют данные Еврокомиссии. Рост цен на топливо обусловлен конфликтами на Ближнем Востоке и в Украине, которые привели к перебоям в поставках сырой нефти и нанесли ущерб нефтеперерабатывающим заводам. Рекордно высокие цены на дизельное топливо зафиксированы в 19 странах ЕС, включая Германию, Францию и Италию. Самые высокие цены отмечены в Дании и Финляндии, где литр дизельного топлива стоит 2 евро 56 центов. За ними следует Германия с показателем 2,46 за литр. В Бельгии и Франции цены на дизельное топливо держатся на уровне около 2 евро 40 центов за литр.
2: Про погоду.
1: Сегодня в Латвии ожидается пасмурная погода. Во многих регионах страны пройдут дожди, местами ливни. Дневная температура составит от 11 до 15 градусов тепла. Будет дуть западный-юго-западный ветер до 8 метров в секунду. В Риге пасмурно и дождливо. Температура воздуха составит от плюс 12 до плюс 13 градусов. Алексей Свиридов, новостная студия «Микс Медиа Групп».
0: Авторадио.

0: Дело мастера.
1: Когда запускаешь посудомоечную машину и вместо уверенного действия слышишь лишь воду, набирающуюся и замирающую, сразу понимаешь, что-то пошло не так, как надо. Машина вроде подключена, дверь закрыта, порошок на месте, а мойка не начинается. Одна из самых простых причин – недостаточно плотно закрыта дверца. Контакт замка не срабатывает, и программа блокируется еще до старта. Проверьте, слышен ли характерный щелчок и нет ли перекоса или мусора в проеме. Еще одна частая причина – плохая подача воды. Когда машина наливает воду, модуль управления может остановиться, если напор слишком слабый или перекручен шланг. Засор во входном фильтре, неисправный заливной клапан или пережатый шланг могут приводить к проблеме. Если подача воды в порядке, но система все равно не запускается, присмотритесь к датчику уровня воды. Если он не сигнализирует, что воды хватило, машина просто не перейдет к этапу мойки. Также причиной может быть обильная пена. Слишком активное средство или избыток по объему вызывает срабатывание защиты. Поэтому, чтобы выявить и устранить проблему, желательно начать с проверки дверцы и состояния замка. Затем осмотреть заливной шланг, снять входной фильтр и прочистить его от мусора. Если после этих действий машина по-прежнему не запускается, возможно, потребуется помощь специалиста. И это уже дело мастера.
0: Дело мастера. Реклама.
2: В Евроаптеке новый плюс. Низкая цена будет зелена. Теперь и впредь. Новые низкие цены в Евроаптеке зеленые. Видишь зеленый ценник? Знай, эта цена низкая надолго. Теперь и впредь в Евроаптеке. Магвит Плюс, а также Ветерон Иммьюнити Стронг 9,99 каждый. А Моллер с Омега-3 Экстра 13,99. Больше предложений с зелеными ценниками ждут в Евроаптеке. Пищевая добавка. Пищевые добавки не заменяют разнообразного и сбалансированного питания.
3: Tu varētu domāt, ka degvielas cenu pieaugums ir neizbēgams. Vai arī var izvēlēties Dacia Hybrid tehnoloģiju, kas ļauj ietaupīt līdz pat 40% degvielas. Dacia Bigster Hybrid – līdz pat 950 km nobraukums, sākot no 22,890 eiro. Pieejams arī ar automātisko transmisiju un 4x4 piedziņu. Uziniet vairāk Dacia salonos un Dacia.lv.
4: На концерте классической музыки просим соблюдать серьезность, не смеяться, не танцевать и не раздражать дирижера.
5: Мы шутим, потому что приезжает The Maestro. Дирижер Гвидо Дитерен, работавший с Андре Рио и Андреа Бочелли. Чарующий голос Венди и European Pop Orchestra. Мировые хиты, классика, романтика и юмор. The Maestro – рождественское шоу, когда классика шутит. 20 декабря в Xiaomi Arena в Риге. Единственный концерт в Латвии. Билеты Билишу Сервис.
6: Легенда европейской поп-музыки Томас Андерс в Риге. Большой юбилейный концерт любимого исполнителя. 7 ноября. Xiaomi Arena. Томас Андерс и все золотые хиты Modern Talking. Не пропусти единственный юбилейный концерт в Латвии. Билеты на сайте Билешу Сервис. Звук живой.

где тень моя еще с твоею не простилась. Еще лежит на ней твоя рука, и голос слышен мой прощальный, и тихое мое.

заворожила мне на короля. И в тихом море добрый путь сулила. На палубе

0: Интересный факт. Женщины в Формуле-1.
1: В автогонках Формулы-1 женщины могут участвовать наравне с мужчинами. Однако за всю историю соревнований в них принимало участие только 5 женщин, из которых лишь 2 смогли преодолеть квалификацию и завершить гонку. В 1975 году итальянка Лелла Ломбарди сумела в одном из гран принабрать очки. Больше повторить этот успех не удавалось ни одной женщине.
0: Авторадио Латвия. Знаем, потому что первое автомобильное радио.

0: Погода.
1: По сообщению синоптиков, сегодня в Латвии небо покрыто плотным слоем облаков. Во многих местах ожидаются продолжительные и сильные дожди. Северо-западный ветер сменится на западный, юго-западный. В восточной части страны на южный. Порывами до 9-14 метров в секунду. Местами на побережье до 18 метров в секунду. Температура воздуха от 8 до 14. Местами на побережье около 15 градусов тепла. В Риге ожидается продолжительный и сильный дождь. Северо-западный ветер сменится на юго-западный в порывах до 13 метров в секунду. Столбики термометров поднимутся до плюс 11, плюс 13 градусов.
0: Реклама.
2: Renault Master ir neapstrīdams līderis, kad runa ir par kravas furgonu jūsu uzņēmumam. Aerodinamisks dizains ar zemu degvielas patēriņu, sākot no 7,5 litriem uz 100 kilometriem, pieejams ar automātisko transmisiju un vairāk nekā miljons individuāliem pārbūves risinājumiem, lai atbilstu ikviena biznesa vajadzībām. Arī e-tech elektrik versijā. Renault Master, sākot no 31,910 eiro. Kravas furgons numur 1 Latvijā. Uzziniet vairāk Renault salonos un Renault.lv.
3: Куда бы ни вела дорога, будьте готовы. Милбаза – это качественная экипировка, надежное снаряжение и товары стиля outdoor и military для активного отдыха, путешествий и повседневной жизни. Куртки, термобелье, головные уборы, термосы и туристические аксессуары. Все, что нужно для комфорта в любое время года. Милбаза – экипировка, проверенная временем. Ницголос 18А и в интернете milbaza.lv.
4: Попробовать вкус осени стоит того. Свежий осенний урожай уже в магазинах Lidl. С понедельника в Lidl. Молодой картофель из Латвии 1 килограмм 19 центов. Творог из цельного молока 9% 1 килограмм 3,59. И бумажные полотенца Jumbo 1 штука 2,49. Lidl. Стоит того.
5: 7bet. Весь сентябрь следите за матчами клуба Высшей Лиги Латвии «Супернова». В сезоне Высшей Лиги Латвии поддерживает 7bet. Участие в онлайн-тотализаторе и азартных играх разрешено лицам, достигшим 18-летнего возраста. Включить себя в реестр самоисключившихся лиц можно на сайте registers.iaui.gov.lv.
3: Друзья, открыта подписка на 2027 год. На еженедельнике «Вести», «Суббота» и «7 секретов». По акции выгоднее, плюс приятные подарки. Оформляйте подписку и читайте весь год. Будем вместе. Подробная информация в наших изданиях.

0: на четырех лапах.
1: В программе «На четырех лапах» мы рассказываем о том, как понимать сигналы, которые собака подает своим телом. Сегодня

0: Мы поговорим о языке тела питомца и о том, какие движения, позы и мимика помогают хозяину понять, что чувствует собака. Собаки общаются не словами, а движениями. Они прекрасно читают нас. Один из самых заметных сигналов положения хвоста. Когда собака держит хвост высоко и уверенно, это обычно говорит о внимании или интересе. Если хвост опущен и расслаблен, питомец спокоен и чувствует себя комфортно. Легкое подергивание хвоста может означать радость и желание взаимодействовать. Позу собаки тоже стоит внимательно наблюдать. Естественная поза тела без напряжения лап и мускулов говорит о внутреннем спокойствии. Если же тело напряжено, лапы стоят жестко. Собака может быть насторожена. Уши и взгляд тоже много рассказывают. Уши, направленные вперед или слегка в сторону, могут показывать интерес к происходящему. Если уши отведены в стороны и собака мягко моргает, это скорее признак дружелюбия и расслабления. Прямой взгляд может быть признаком уверенности и сосредоточенности, но важно учитывать и другие сигналы в совокупности, чтобы правильно оценить ситуацию. Когда собака жалобно скулит, поворачивается к человеку и мягко поджимает лапу, это может быть просьбой внимания, ласки или приглашением к игре. Часто такие жесты сопровождаются мягким выражением морды и спокойным дыханием. Если собака упирается в вас боком или отводит взгляд, она может хотеть пространства или отдыха. Желание собаки подойти поближе и легонько коснуться владельца – это способ показать доверие. И пока мы учимся замечать и понимать сигналы собаки, мир на четырех лапах раскрывается яснее и становится понятнее человеку.
1: На четырех лапах. Реклама.
2: В аптеках «Апотека» для поддержки нервной системы. Таблетки «Седатив ПЦ» для лечения тревожности, эмоционального стресса и нарушений сна у взрослых и детей от 2 лет. А также сироп «Седалия» – успокаивающее гомеопатическое средство для детей от 1 года. Точные дозировки смотрите в инструкции по применению. В хороших руках. «Апотека». Рекламодатель ГА «Мейжес Арстс СИА». Безрецептурный медикамент. Неправильное использование лекарств вредно для здоровья. Перед применением внимательно прочитайте инструкцию или ознакомьтесь с соответствующей информацией на упаковке.
3: Ražotnē un noliktavā katrai kustībai ir nozīme. AJ produkti izprot procesus un pielāgotiem intensīvai profesionālai lietošanai radītu aprīkojumu. Darba galdus, industriālos krēslus, skapjus, plauktu sistēmas un ratiņus. Mūsu risinājumi palīdz uzturēt kārtību, uzlabot darba plūsmu un padarīt ikdienas darbu ērtāku un efektīvāku. No plānošanas līdz profesionālai uzstādīšanai. Vairāk ajprodukti.lv.
4: Группа «Машина времени» в Риге. В золотом составе и с золотыми хитами.
5: Вот новый поворот.
4: 18 октября. Xiaomi Arena. Встречайте группу «Машина времени».
6: Еще не все дорешено.
4: Билеты на сайте Билешу Сервис. Не пропусти.
6: Еще не все разрешено.
7: Подпишись на еженедельную газету «Сегодня неделя» с телепрограммой, интересными приложениями и лавкой сканвордов на 2027 год. Сейчас лучшее время оформить годовую подписку на газету «Сегодня неделя». Действует особая цена, а каждому подписчику подарок. Не откладывайте, дешевле уже не будет. Подпишись в редакции, улица Бривибас, 155, корпус 3 или на портале abone.bb.lv и получи подарок.

0: В эфире радиопрограмма «Авторадио Латвия». Свидетельство разрешения на вещание номер АА-139/1. Выдано Национальным советом по электронным средствам массовой информации 9 сентября 2020 года. Информационная продукция радиоканала не имеет возрастных ограничений.
1: Авторадио. Первое автомобильное радио.
0: В Риге 12 часов.
1: Новости.
2: В новостной студии Микс Медиа Групп Алексей Свиридов. Здравствуйте.
3: Про выборы.
2: В ряде самоуправлений вдоль восточной границы пришлось в срочном порядке менять персонал на части избирательных участков, поскольку служба государственной безопасности запретила некоторым лицам там работать, сообщила программа «Панорама». Проверку прошли в общей сложности 6 тысяч сотрудников избирательных участков. Одной из причин, по которой служба госбезопасности запретила отдельным лицам работать на участках, стали поездки в Россию и Беларусь. В частности, в Даугавпилсе действуют 29 избирательных участков. Местная избирательная комиссия прекратила сотрудничество более чем с 20 работниками, заменив их другими сотрудниками. Марис Зведрис, глава Центральной избирательной комиссии, отметил, что проверка персонала избирательных участков спецслужбами является стандартной практикой. Он пояснил, что заключения по результатам проверок выдаются в разное время, в том числе до начала выборов. На данный момент у ЦИК нет информации о том, что какие-либо самоуправления испытывают трудности с укомплектованием избирательных участков персоналом. Зведрис также сообщил, что для избирательных участков предусмотрен резерв сотрудников.
1: Про демографию.
2: Ожидается, что до 2100 года численность населения ЕС сократится на 11,7% или на 53 миллиона человек, свидетельствуют новейшие демографические прогнозы Евростат. В Латвии сокращение населения, вероятно, будет еще более стремительным. В 2025 году численность населения Латвии составляла 1 860 тысяч человек. Согласно прогнозам, к 2050 году она сократится до немногим более 1,5 миллиона, а к концу столетия в стране останется лишь 1 229 тысяч жителей. Это означает снижение на 34%, самый большой пропорциональный спад населения в ЕС, опережающие Литву – -33,5% и Польшу – -31,5%. В этот же период ожидается, что численность населения Литвы сократится с нынешних 2 810 тысяч до 1 900 тысяч в 2100 году. В свою очередь, население Эстонии будет более стабильным, сократившись с нынешних 1 300 тысяч до 1 100 тысяч к концу столетия. Наибольший прирост населения в ближайшие 30-70 лет в странах ЕС прогнозируют в Люксембурге свыше 30%, а также в Исландии и Мальте свыше 20%.
3: Про погоду.
2: Сегодня в Латвии ожидается пасмурная погода. Во многих регионах страны пройдут дожди, местами ливни. Дневная температура составит от 11 до 15 градусов тепла. Будет дуть западный юго-западный ветер до 8 метров в секунду. В Риге пасмурно и дождливо. Температура воздуха составит от плюс 12 до плюс 13 градусов. Алексей Свиридов, новостная студия «Микс Медиа Групп».
1: Авторадио.

0: Песня сегодняшнего дня. Премьера на Авторадио Латвия.
1: Пришло время знакомить наших слушателей с новыми именами. Представляем певицу Катю Чепик с премьерой «5 минут назад». Девушка до музыкальной карьеры успела попробовать себя в самых разных сферах. Работала продюсером съемок в журнале, занималась недвижимостью, была визажистом, стилистом и менеджером по рекламе. Профессионально заниматься музыкой Екатерина начала в 2018 году. Важным этапом стало участие в вокальном конкурсе в Сочи, где она заняла второе место. Широкую известность Чепик получила после нескольких появлений в шоу Андрея Малахова. А сейчас ее выступления набирают миллионы просмотров. Встречайте.
2: Мне бы просто хотелось чаще улыбаться. Как тогда? И почему-то каждая песня получается

0: Реклама.
1: Любимая, я нашел машину для нашей семьи.
2: Правда? Какую?
1: Черри. Семиместная, комфортная, безопасная, с гарантией 7 лет. И цена действительно хорошая. Идеальный вариант для нас.
2: Звучит отлично. Поедем на тест-драйв?
1: Конечно.
3: Все больше семей в Латвии выбирают Черри Тиго. Не упусти возможности ты. В сентябре на модели Черри действует специальное предложение. Узнай больше на Черри Мотор ЛВ. Черри создан для семьи.
4: Я пью до дна за тех, кто в море.
5: Группа «Машина времени» в Риге. В золотом составе и с золотыми хитами.
4: Вот новый поворот.
5: 18 октября. Xiaomi Arena. Встречайте группу «Машина времени».
4: Еще не все дорешено.
5: Билеты на сайте Билешу Сервис. Не пропусти.
4: Еще не все разрешено.
6: Tās ir laimīgās dienas veikalos Maksima, kad tikai no 24. Līdz 28. septembrim. Ar paldies karti Hollandes sirs baltais šķēlēs 500 gramu 2,99 eiro. Riekstu šokolādes krēms Nutella 600 gramu 4,99 eiro. Un tikai 2X un 3X veikalos konstruktoriem Lego un rotaļlietām pērkot jebkuras divas preces 40% atlaide. Maksima.
7: Более 30 лет они покоряют мир. Резиденты Лас-Вегаса. Легенды сцены. Australia's Founder from Down Under. С новой программой. Most Wanted Tour. Самые горячие парни планеты. Высокоэнергичное шоу-ревью, от которого захватывает дух. 26 октября. Ата-центр. Билеты только на Билешу Сервис ЛВ.

0: музыкой дорога короче,
1: а настроение выше.
0: Авторадио «Латвия» представляет. Песня для тех, кто в пути.

0: Движение без остановки. Автомобильная программа о водителях и пешеходах. Алкотестеры – полезная штука для каждого водителя, но не все так просто. Многие верят, что если личные алкотестеры показывают ноль или минимальные значения, то можно спокойно садиться за руль. Но вот в чем проблема. Ваш прибор за 200 евро и полицейский тестер – это совсем разные уровни точности. Начнем с главного. Принцип работы и чувствительность сенсоров. Бытовые алкотестеры обычно используют полупроводниковые датчики, которые реагируют на пары алкоголя. Они компактные, недорогие, относительно недорогие и удобные в использовании, но точность таких приборов оставляет желать лучшего. Например, они могут ошибиться, если вы только что использовали ополаскиватель для рта с содержанием спирта. Или даже если что-то, содержащее брожение, например, квашеную капусту. А вот профессиональные алкотестеры, которые используют полицейские, работают на основе электрохимических сенсоров. Они точнее, потому что реагируют исключительно на этанол, не отвлекаясь на другие вещества. Кроме того, такие устройства проходят регулярную калибровку и сертификацию, чтобы минимизировать погрешность. А теперь о ключевом моменте – погрешности измерений. У вашего домашнего тестера она может составлять 0,2 промилле. Это значит, что если вы надули, к примеру, 0,3, реальный показатель может быть 0,5. Это уже на самом-то деле риск. А вот у полицейских приборов допустимая погрешность намного ниже, поэтому их результаты считаются официальным доказательством. Также не стоит забывать о той самой калибровке. Домашние алкотестеры со временем теряют свою точность. Их нужно настраивать каждые 6-12 месяцев, но многие водители об этом забывают. Ну и в результате что? Прибор показывает то, что вам хочется увидеть, но далеко не реальное состояние. И еще один немаловажный нюанс. Зимой при низких температурах бюджетные алкотестеры могут некорректно работать или вообще отказываться показывать результат. Профессиональные устройства устойчивы к погодным капризам, потому что рассчитаны на работу в любых условиях. Итог простой. Если вы хотите проверить себя перед поездкой, алкотестер, конечно, хороший помощник. Но помните, что его данные – это только ориентиры, а не окончательная истина. Ваша безопасность и спокойствие дороже любых тестов. Всем удачи в пути!
1: Движение без остановки. Автомобильная программа о водителях и пешеходах каждый рабочий день. На Авторадио Латвия.
2: Погода. По сообщению синоптиков, сегодня в Латвии небо покрыто плотным слоем облаков. Во многих местах ожидаются продолжительные и сильные дожди. Северо-западный ветер сменится на западный-юго-западный. В восточной части страны на южный. Порывами до 9-14 метров в секунду, местами на побережье до 18 метров в секунду. Температура воздуха от 8 до 14, местами на побережье около 15 градусов тепла. В Риге ожидается продолжительный и сильный дождь. Северо-западный ветер сменится на юго-западный в порывах до 13 метров в секунду. Столбики термометров поднимутся до плюс 11, плюс 13 градусов.
3: Реклама.
4: Produktīva darba diena sākas ar vidi, kas palīdz cilvēkam justies labi. Pareizi pielāgots galds un krēsls, pārdomātas sapulču un atpūtas zonas, akustiskie risinājumi un klusuma kabīnes ļauj izvēlēties piemērotāko risinājumu dažādām darba situācijām. AJ produkti palīdz no idejas un plānošanas līdz gatavai darba videi. Iedvesmai apmeklējiet ajprodukti.lv un atklājiet risinājumus labākai darba dienai ikdienā.
5: Hainu. Renault Master ir neapstrīdams līderis, kad runa ir par kravas furgonu jūsu uzņēmumam. Aerodinamisks dizains ar zemu degvielas patēriņu, sākot no 7,5 litriem uz 100 km, pieejams ar automātisko transmisiju un vairāk nekā miljons individuāliem pārbūves risinājumiem, lai atbilstu ikviena biznesa vajadzībām. Arī e-tech elektrik versijā. Renault Master, sākot no 31 910 eiro. Kravas furgons numur 1 Latvijā. Uzziniet vairāk Renault salonos un Renault.lv.
6: 29 января. Шоуми-арена.

0: Время. Только лучшие хиты. Живой звук. Билеты уже в продаже. Мобилишу сервис ЛВ.
1: 7bet. Весь сентябрь следите за матчами клуба Высшей лиги Латвии Супернова в сезоне Высшей лиги Латвии, поддерживает 7bet. Участие в онлайн-тотализаторе и азартных играх разрешено лицам, достигшим 18-летнего возраста. Включить себя в реестр самоисключившихся лиц можно на сайте registers.iaui.gov.lv.
2: В Латвию с новой грандиозной программой возвращаются 10 итальянских тенеров в сопровождении большого симфонического оркестра из более чем 40 музыкантов. «Живой звук», мировые хиты и самые красивые праздничные мелодии прозвучат 16 декабря в Ата-центре в Риге и 21 декабря в Даугавпилсе. Билеты на Билишу сервис.

0: Песня на Авторадио Латвия.
1: Ашот Аракелян. Эх, 50, немного и немало.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио. В Риге 13 часов. Новости.
1: В новостной студии Mix Media Group Алексей Свиридов. Здравствуйте.
2: Про новые технологии.
1: Индекс внедрения искусственного интеллекта – это исследование Cyber News, которое анализирует использование инструментов искусственного интеллекта в 64 странах, чтобы определить, где они внедряются быстрее всего, а где их распространение отстает. Исследователи проанализировали данные о загрузках 100 самых популярных ИИ-приложений в каждой стране и сопоставили эти показатели с численностью населения, чтобы оценить уровень их распространения. Страны, включенные в индекс потребления искусственного интеллекта, обеспечивают примерно 70% мирового ВВП и охватывают 55% населения планеты. Среди 20 стран-лидеров по внедрению ИИ 9 находятся в Европе, 7 в Азии, 2 в Океании, 1 в Южной Америке и 1 в Северной Америке. Все страны Балтии вошли в первую десятку. Латвия заняла 4-е место – 55%. Литва расположилась на 7-й строчке – 52%, а у Эстонии 8-е место – 51%. На первом месте оказался Сингапур. Индекс внедрения искусственного интеллекта в этой стране составил 66%. Второе и третье место заняли Чили – 60% и Объединенные Арабские Эмираты – 56%.
3: Про топливо.
1: В четверг, 24 сентября, депутаты Сейма внесли поправки к закону об ограничении роста цен на нефтепродукты. Изменения предусматривают дальнейшее снижение ставки акцизного налога на дизельное топливо, а также снижение акциза на бензин. Поправки вступят в силу 1 октября 2026 года. Ставка акциза на дизельное топливо, используемое в качестве моторного топлива, снизится на 16,7% до минимального уровня, установленного в Евросоюзе. Таким образом, акциз уменьшится с 396 до 330 евро за 1000 литров. Ставка акциза на неэтилированный бензин снизится на 11,7% до 490 евро за 1000 литров. До сих пор акциз на бензин не снижали. Министр экономики Виктор Валенис отметил, что изменения акцизного налога отражаются на ценах на автозаправочных станциях с задержкой, причем снижение налога переносится в цену лишь частично. По словам Валениса, чтобы добиться немедленного снижения цен, потребовалось бы либо еще значительнее уменьшить акциз, либо снизить ставку НДС. Ожидается, что розничная цена дизельного топлива снизится на 8 центов за литр, если продавцы топлива полностью отразят снижение налога в цене.
2: Про погоду.
1: Сегодня в Латвии ожидается пасмурная погода. Во многих регионах страны пройдут дожди, местами ливни. Дневная температура составит от 11 до 15 градусов тепла. Будет дуть западный юго-западный ветер до 8 метров в секунду. В Риге пасмурно и дождливо. Температура воздуха составит от плюс 12 до плюс 13 градусов. Алексей Свиридов, новостная студия Mix Media Group.
0: Авторадио.

0: Когда после долгого дня хочется настоящей домашней еды, но времени не так много, самое время сделать вкусную остановку и приготовить блюдо, которое соединяет простоту и традицию. Это ленивые голубцы. История этого блюда не имеет точной даты, но известно, что появилось оно из желания упростить процесс приготовления классических голубцов, сохранив при этом их вкус. Слово «ленивый» здесь не про лень, а про умение делать быстро, легко и с тем же удовольствием. Со временем этот подход стал настолько популярным, что ленивыми начали называть многие блюда, где простота не убавляет вкуса, а только делает его ближе и понятнее. Для начала нужно взять фарш. Лучше всего смешанный говядину и свинину. Добавьте к нему мелко нарезанный лук, натертую морковь и немного капусты, которую стоит нашинковать тонко, почти как для салата. Все это хорошо перемешайте. Добавьте одно яйцо, немного соли и несколько ложек риса, который можно использовать как сырой, так и слегка отваренный. Из полученной массы сформируйте аккуратные котлеты и выложите их в форму для запекания. Теперь приготовьте соус, смешайте томатную пасту со сметаной, добавьте немного воды и перемешайте до однородности. Залейте им голубцы, накройте крышкой или фольгой и тушите около 40 минут на среднем огне. Подавайте их горячими, со сметаной или зеленью, и пусть эта вкусная остановка станет теплым напоминанием о доме и спокойствии. Приятного аппетита!
1: Вкусная остановка. Реклама.
2: Внимание, Латвия! Такое бывает только один раз. Магазин «Цита Сантехника» закрывается. Хотите качественную сантехнику почти по себестоимости? Пожалуйста! Выгодные скидки до 70%! Распродаем абсолютно все! «Цита Сантехника». Рига. Гуннер Астрас 8. Поторопитесь! Количество товаров ограничено. «Цита Сантехника». Сейчас последний шанс купить выгодно.
3: Внимание! Всем парикмахерам и барберам, а также специалистам сферы красоты. 27 сентября в Hanses Perons пройдет крупнейшее в Европе событие для парикмахеров и барберов. Baltic Barber Expo 2026. Мастер-классы о звезд нашей профессии. Тенденции индустрии на 2027 год. Соревнования за звание лучшего барбера, выставочный зал с лучшими брендами косметики и многое другое. Baltic Barber Expo. 27 сентября в Hanses Perons. Больше информации и билеты ticketshop.lv.
4: Попробовать вкус осени стоит того. Свежий осенний урожай уже в магазинах Lidl. С четверга репчатый лук 1 килограмм 37 центов. Филе куриной грудки 500 грамм 2,89. И сливочное масло 200 грамм 99 центов. Lidl стоит того.
5: Осторожно, горит! Неправильно выброшенные в бытовые отходы электрические устройства, батарейки, аккумуляторы, мобильные телефоны и даже электронные сигареты могут вызвать опасный пожар. Позаботься о безопасности и окружающей среде. Сортируй отходы правильно. Узнай как на Cleaner.lv.
6: На концерте классической музыки просим соблюдать серьезность. Не смеяться, не танцевать и не раздражать дирижера.
7: Мы шутим, потому что приезжает The Maestro. Дирижер Гвидо Дитерен, работавший с Андре Рио и Андреа Бочелли. Чарующий голос Венди и European Pop Orchestra. Мировые хиты, классика, романтика и юмор. The Maestro. Рождественское шоу, когда классика шутит. 20 декабря. Xiaomi Arena в Риге. Единственный концерт в Латвии. Билеты Билишу-сервис.
8: А на лицо ужасные добрые внутри.
9: Совсем как герой сентябрьского «Лилит», футболист Эрлинг Холланд, который стал любимцем женщин всего мира. За что мы его так взлюбили? А еще в номере Карлис Авоц, который сыграл великую Ульяну Семенову. И дуэль из-за Марка Ротко – это великое искусство или надувательство? Ну что мы все о мужчинах? Давайте о более важном. Изучите главные тренды сезона. И пусть эта осень пройдет у вас с бабочками в животе.

0: Интересный факт. Слово «тюнинг».
1: Генри Форд ввел слово «тюнинг» как сленговое обозначение точной регулировки катушек зажигания. В те времена механики на слух настраивали катушки так, чтобы они гудели в унисон. Это означало, что двигатель работает идеально. Если гул различался, требовалась перенастройка. Сегодня тюнинг охватывает все. От чип-тюнинга до изменения внешнего вида.
0: Авторадио Латвия. Знаем, потому что первое автомобильное радио.

0: погода.
1: По сообщению синоптиков, сегодня в Латвии небо покрыто плотным слоем облаков. Во многих местах ожидаются продолжительные и сильные дожди. Северо-западный ветер сменится на западный-юго-западный в восточной части страны на южный. Порывами до 9-14 метров в секунду, местами на побережье до 18 метров в секунду. Температура воздуха от 8 до 14, местами на побережье около 15 градусов тепла. В Риге ожидается продолжительный и сильный дождь. Северо-западный ветер сменится на юго-западный в порывах до 13 метров в секунду. Столбики термометров поднимутся до плюс 11, плюс 13 градусов.
0: Реклама.
2: Šogad Latvijā parādījušās jaunas sēņu sugas – draiskās gailenes, retie kundziņi, karaliskās baravikas un pat vērtīgās komplimentu sēnes. Un tās visas Tele2 klientiem. Līdz 25. oktobrim ienāca Tele2 LV, lasa virtuālās sēnes savā viedtālrunī un laimē Samsung Galaxy Fold 8 un citas vērtīgas balvas no Samsung un Tele2 komplimentiem. Sensacionāla iespēja tikai Tele2 klientiem. Tele2 – ātras internets jēgpilnai lietošanai.
3: Готовы стать лучшей версией себя? Не упустите шанс! Спортивные клубы F1 в Риге – это залы с современным оборудованием, групповые тренировки и удобное местоположение в центре и районах города. У нас также доступны сквош, бокс, сауны, большой бассейн в F1 Пурцемс и детский фитнес. Без контрактов, без лишних условий. Только результат. Фитнес-клубы F1 – идеальный выбор для активных людей. Присоединяйтесь и открывайте новые возможности.
4: Предложение супервыходных в Lidl с 26 сентября. Свекла 1 килограмм 29 центов. Свиной карбонат 1 килограмм 3,49. И на ассортимент плавленных сыров с Lidl Plus скидка 30%. Lidl стоит того.
5: Vai tavs auto izskatās un brauc kā visi pārējie? Vai esi noguris no pelēkās masas? Tad pienācis laiks to mainīt, un ProTuning LV ir tava atbilde. ProTuning LV piedāvā plašu tūninga daļu klāstu, kas padarīs tavu auto unikālu. No sporta izplūdes sistēmām līdz aerodinamiskajiem komplektiem mums ir viss, kas nepieciešams, lai tavs auto izceltos. Apmeklē ProTuning LV, pārvērt savu auto par īstu meistardarbu.
6: Группа «Машина времени» в Риге. В золотом составе и с золотыми хитами.
7: Вот новый поворот.
6: 18 октября. Xiaomi Arena. Встречайте группу «Машина времени».
8: Еще не все дорешено.
6: Билеты на сайте «Билешу сервис». Не пропустите.

0: Новая песня на Авторадио Латвия.
1: Дмитрий Маликов. Добрая душа.
2: Ты добрая душа. Желаю счастья найти на своем пути.

Я тебя в прихожей обниму. Ты прошепчешь фартук теребя. Любишь? Нет, конечно. Почему? Просто обожаю я тебя.

0: мотор.
1: Киноафиша.
2: Если вы выбираете, что посмотреть вечером, обратите внимание на фильм «Воздушное ограбление». Фильм «Воздушное ограбление» рассказывает историю профессионального вора, который давно оставил свое прошлое и живет по собственным правилам. Его жизнь меняется, когда на связь выходит бывшая возлюбленная. Вместе с агентами секретной службы она предлагает ему участие в крайне рискованной операции. Суть плана в том, что в ближайшее время на обычном пассажирском рейсе будут перевозить золотые слитки. Это редкий шанс провернуть дерзкое ограбление прямо в воздухе. Однако в фильме «Воздушное ограбление» речь идет не о наживе. Золото необходимо перехватить, чтобы сорвать готовящуюся террористическую атаку. Если этого не сделать вовремя, под угрозой окажутся жизни множества людей. Главному герою приходится сделать сложный выбор. Он не работает на государство, не доверяет спецслужбам и привык действовать исключительно ради себя. Но на этот раз ставка слишком высока. Времени на раздумья почти нет, а ошибка может стоить слишком дорого. По мере развития сюжета фильма «Воздушное ограбление» напряжение растет. Героям приходится действовать в ограниченном пространстве самолета, скрываться от пассажиров, обманывать террористов и одновременно не выдать себя спецслужбам. Ситуация осложняется еще больше, когда появляется риск, что о плане узнают те, против кого он был задуман. Фильм «Воздушное ограбление» сочетает в себе элементы триллера, экшена и криминальной драмы. Интересного просмотра!
1: Киноафиша.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио. В Риге 14 часов. Новости.
1: В новостной студии «Микс Медиа Групп» Алексей Свиридов. Здравствуйте.
2: Про законы.
1: В четверг, 24 сентября, Сейм в срочном порядке внес поправки к закону об обороте кормов для животных, вводящие пограничный контроль зерновых грузов из третьих стран. Поправки содержат требования Кабинету министров определить, какие партии кормов для животных из третьих стран подлежат пограничному контролю, а также установить требования к проверкам и порядок их проведения продовольственно-ветеринарной службой. Поправки также предусматривают возможность взимать с ответственных лиц предоплату за пограничный контроль этих грузов и лабораторные исследования. В комиссии Сейма по народному хозяйству, аграрной, экологической и региональной политике сообщили, что изменения в законодательных актах призваны предотвратить перевозку через территорию Латвии грузов, похищенных в Украине, в том числе зерна.
3: Про Ригу.
1: В августе Рига с Атексмо перевезло в общей сложности 9 221 тысячу пассажиров, сообщили на предприятии. Самым популярным стал первый маршрут трамвая, который перевез 937 тысяч человек. Самым востребованным автобусным маршрутом стал третий маршрут. Им воспользовались 550 тысяч пассажиров, а среди троллейбусов 15-й маршрут, который перевез 492 тысячи человек. За месяц автобусы, троллейбусы и трамваи на городских маршрутах проехали почти 3 миллиона километров. Больше всего пассажиров в августе перевезли автобусы – 4 миллиона 79 тысяч человек. Троллейбусами воспользовались 3 миллиона 25 тысяч пассажиров, трамваями – 2 миллиона 117 тысяч.
3: Про топливо.
1: Средняя цена на дизельное топливо на автозаправочных станциях Евросоюза выросла до 2 евро 23 центов за литр, достигнув исторического максимума, свидетельствуют данные Еврокомиссии. Рост цен на топливо обусловлен конфликтами на Ближнем Востоке и в Украине, которые привели к перебоям в поставках сырой нефти и нанесли ущерб нефтеперерабатывающим заводам. Рекордно высокие цены на дизельное топливо зафиксированы в 19 странах ЕС, включая Германию, Францию и Италию. Самые высокие цены отмечены в Дании и Финляндии, где литр дизельного топлива стоит 2 евро 56 центов. За ними следует Германия с показателем 2,46 за литр. В Бельгии и Франции цены на дизельное топливо держатся на уровне около 2 евро 40 центов за литр.
2: Про погоду.
1: Сегодня в Латвии ожидается пасмурная погода. Во многих регионах страны пройдут дожди, местами ливни. Дневная температура составит от 11 до 15 градусов тепла. Будет дуть западный юго-западный ветер до 8 метров в секунду. В Риге пасмурно и дождливо. Температура воздуха составит от плюс 12 до плюс 13 градусов. Алексей Свиридов, новостная студия «Микс Медиа Групп».
0: Авторадио.

0: Есть своя прелесть в том, что идет дождь в осенний день, в пятницу, 25 сентября. Наши люди в основном дома, на работе, в машинах, и это сказывается. Уже очень много заявок прилетело в популярную передачу «Только для вас». Меня зовут Владимир Тин. Сразу приступаю к разбору почты, в том числе звуковых сообщений. Водитель такси Валентин Юсин для своего доброго друга, водителя автобуса Эдвина Дорофеева, передает пламенный привет и музыкальный подарок.
1: Добрый день, Авторадио. Добрый день, Владимир. Хочется попросить вас проиграть песню Владимира Высоцкого «Кони привередливые» для Эдвина Дорофеева. Эдвин, дружище, удачи на дорогах, всего тебе хорошего. Спасибо.

Итак, продолжается пятничная программа по заявкам. Всем добро пожаловать, и мы продолжаем передавать привет и пожелания поздравления. Добрый день, мое милое, любимое авторадио. Так начинается следующее послание от Веры. Сегодня хочу поздравить с днем рождения замечательного человека Нину Борисовну Тараскаускас. Дорогая моя, я невероятно счастлива, что в моей жизни есть такой надежный, добрый и близкий человек, как ты. Спасибо тебе за твою поддержку в трудные минуты. Желаю тебе бесконечного запаса энергии, наслаждайся каждым днем, продолжай радовать близких своей теплотой и заботой. Пусть все боли, обиды, негатив обходят тебя стороной, улыбнись, сегодня твой день. Для полного счастья мы добавим песню к вашему дню рождения, Нина Борисовна, с пожеланиями от Надежды Кадышевой в поздравительной передаче «Только для вас».

0: Reklama. Tās ir laimīgās dienas veikalos Maxima, kad tikai no 24. līdz 28. septembrim. Cālis Rīgas Mėsnieks, fasēts, audzēts bez antibiotikām, 2,79 € kilogramā. Pārstrādātās gaļas produkcijai Rīgas Mėsnieks 30% atlaide. Garneles Well Done, neapstrādātas, atkausētas, 300 gramu, 2,69 €. Maxima.
1: В Евроаптеке новый плюс. Низкая цена будет зелена. Теперь и впредь новые низкие цены в Евроаптеке зеленые. Видишь зеленый ценник? Знай, эта цена низкая надолго. Теперь и впредь в Евроаптеке. Магвит Плюс, а также Ветерон Иммьюнити Стронг 9,99 каждый. А Моллер с Омега-3 Экстра 13,99. Больше предложений с зелеными ценниками ждут в Евроаптеке. Пищевая добавка. Пищевые добавки не заменяют разнообразного и сбалансированного питания.
2: Легенда европейской поп-музыки Томас Андерс в Риге. Большой юбилейный концерт любимого исполнителя. 7 ноября. Xiaomi Arena. Томас Андерс и все золотые хиты Modern Talking. Не пропусти единственный юбилейный концерт в Латвии. Билеты на сайте Билешу Сервис. Звук живой.
3: А на лицо ужасные, добрые внутри.
4: Совсем как герой сентябрьского «Лилит», футболист Эрлинг Холланд, который стал любимцем женщин всего мира. За что мы его так взлюбили? А еще в номере Карлис Авоц, который сыграл великую Ульяну Семенову. И дуэль из-за Марка Ротко – это великое искусство или надувательство? Ну что мы все о мужчинах? Давайте о более важном. Изучите главные тренды сезона. И пусть эта осень пройдет у вас с бабочками в животе.

0: Работать, еще раз работать приходится даже в пятницу после обеда, но чтобы при этом трудилось и жилось веселее и лучше, всегда есть возможность прислать весточку в замечательную передачу только для вас и послушать желанную песню для поднятия настроения. Именно так поступила Надежда, прислав звуковое письмо.
1: Уважаемый авторадио, передайте, пожалуйста, большой привет девочкам из фирмы «Леон». И поставьте, пожалуйста, песню Жанны Мелимеровой «Сядь со мной рядом». Всем хорошего пятничного дня и не менее хорошего отличного вечера, несмотря на нашу погоду.

0: Песни соединяют города, слушателей и дороги.
1: Авторадио «Латвия» представляет «Песня для тех, кто в пути».

0: Погода.
1: По прогнозу синоптиков, предстоящей ночью в Латвии ожидается облачная погода, местами дождь, местами туман. Ветер юго-западный до 7 метров в секунду, ночная температура воздуха от 9 до 14 градусов тепла. В субботу днем ожидается преимущественно облачная погода, местами дождь. Южный юго-западный ветер от 2 до 8 на западном побережье Курзема порывами до 14 метров в секунду. Температура воздуха от 12 до 16 градусов тепла. В Риге в субботу ожидается облачная погода, местами дожди. Южный юго-западный ветер от 3 до 5 метров в секунду. Столбики термометров поднимутся до плюс 15 градусов.
0: Реклама.
2: Šogad Latvijā parādījušās jaunas sēņu sugas – draiskās gailenes, retie kundziņi, karaliskās baravikas un pat vērtīgās komplimentu sēnes. Un tās visas Tele2 klientiem. Līdz 25. oktobrim ienāca Tele2 LV, lasa virtuālās sēnes savā viedtālrunī un laimē Samsung Galaxy Fold 8 un citas vērtīgas balvas no Samsung un Tele2 komplimentiem. Sensacionāla iespēja tikai Tele2 klientiem. Tele2 – ātras internets jēgpilnai lietošanai.
3: Празднуем 30-летие Parkside. Самое время познакомиться с нашими инструментами. С 24 сентября аккумуляторный ударный шуруповерт 69 евро, моющий пылесос 75 евро и гаечный ключ или набор торцевых головок 9 евро. Lidl стоит того.
4: 29 января в шоуме «Арена» в Риге выступит «Скриптонит» в рамках большого

0: Билеты уже в продаже на Билишу-сервис ЛВ.
1: На вечерний спектакль «Ревизор» 25 октября осталось совсем немного мест. И поэтому дополнительный показ в Риге в 15.00. 200 лет прошло, а ничего не изменилось. Артур Смолянинов, Кирилл Сафонов, Юлия Аук, Шамиль Хаматов в новом «Ревизоре» Сергея Коломазова. Ложь, страх, власть, самообман. Гоголь про нас сегодняшних. «Ревизор» остро, смешно и совсем не по-школьному. 25 октября, 15.00, Дом Рижского латышского общества. Билеты «Билишу-сервис».
0: Более 30 лет они покоряют мир. Резиденты Лас-Вегаса. Легенды сцены. Australia's Founder from Down Under.

программу по заявкам прилетела весточка от Игоря. Здравствуй, Авторадио. Сегодня у Марченко Янки день рождения. Ему исполнилось 85 лет. Поздравляем с юбилеем, желаем крепкого здоровья, задора, исполнения желаний, чтобы все задуманное получалось и свершалось. Это поздравили родственники. Вам, Янис, желаем прекрасного самочувствия, отличного настроения и с легкой руки ваших близких и родных. Давайте все вместе к вашему празднику послушаем Вахтанга Кикабидзе в душевной передаче «Только для вас».

голова моя седа, зимы мне нечего пугаться. Не только груз, мои года, мое богатство. Пусть голова

не скопил мои года, мое богатство. Шепчу спасибо ягодам и пью их горькое лекарство, и никому их не отдам. Мои года, мое богатство. Шепчу спасибо ягодам и никому их не отдам. Мои года, мое богатство.

если скажут мне века, твоя звезда, увы, погасла, подымет детская рука мои года.

Напомню, что в Латгалии мы вещаем на частоте 86,1 FM. Именно оттуда из Красловы прислала позитивку Валентина. Желаю всем яркого настроения, уюта, тепла и красоты. А также поздравляю с пятницей и желаю хороших выходных. А свое романтичное настроение Валентина предлагает поддержать песней «Осень, осень, желтая листва». Мы именно так и поступим и послушаем Игоря Тузова в программе по заявкам «Только для вас».

Как-то так сложилось в последнее время, что заключительное слово в программе по заявкам снова решил оставить за собой Роман. Он пишет: «Приветствую всех. Хочу поздравить своего напарника Юрия Хаверюка с днем рождения. Желаю здоровья, счастья, денег побольше и берегите себя». Юрий соблюдает ПДД, скорость не превышает, на красный не проезжает, а пешеходов всегда пропускает. В общем, как профессиональный шофер. А еще он хорошо поет на итальянском. С днем рождения, напарник! Пусть для него прозвучит песня Адриано Челентано. Надо полагать, Юрий, вы будете подпевать, мы вас поздравляем, а со слушателями простимся на этом до понедельника, когда вновь встретимся на том же месте, в тот же час, в программе по заявкам.

0: Риге 15 часов.
1: Новости. В новостной студии Mix Media Group Алексей Свиридов. Здравствуйте.
2: Про здоровье.
1: Почти треть мужчин в Латвии не посещают семейного врача даже раз в год. Хотя именно во время регулярных визитов они могли бы своевременно узнать о симптомах сердечно-сосудистых заболеваний. Эти заболевания вызывают более половины всех случаев смерти в Латвии, и ежегодно от них умирают более 5000 мужчин. По сути, в половине случаев причины смерти мужчин в Латвии – это именно сердечно-сосудистые заболевания. Эти заболевания можно предотвратить. Это не то, что невозможно выявить вовремя. Смерти происходят значительно преждевременно, указала представитель Центра профилактики и контроля заболеваний Майя Калпиша. Она сообщила, что от инсульта и инфаркта миокарда ежегодно умирают около 300 мужчин трудоспособного возраста. Эти цифры в значительной степени поддаются снижению и предотвращению. В качестве причин можно назвать то, что жители, в том числе мужчины, не всегда распознают эти симптомы, а если распознают, то часто их игнорируют. Отметила Калпиша. Она подчеркнула, что проверять сердечно-сосудистое здоровье мужчин в Латвии следует с 40 или даже с 35 лет, когда, скорее всего, еще нет заметных проблем со здоровьем.
2: Про выборы.
3: В ряде самоуправлений вдоль восточной границы пришлось в срочном порядке менять персонал на части избирательных участков, поскольку служба государственной безопасности запретила некоторым лицам там работать, сообщила программа «Панорама». Проверку прошли в общей сложности 6 тысяч сотрудников избирательных участков. Одной из причин, по которой служба госбезопасности запретила отдельным лицам работать на участках, стали поездки в Россию и Беларусь. В частности, в Даугавпилсе действуют 29 избирательных участков. Местная избирательная комиссия прекратила сотрудничество более чем с 20 работниками, заменив их другими сотрудниками. Марис Зведрис, глава Центральной избирательной комиссии, отметил, что проверка персонала избирательных участков спецслужбами является стандартной практикой. Он пояснил, что заключения по результатам проверок выдаются в разное время, в том числе до начала выборов. На данный момент у ЦИК нет информации о том, что какие-либо самоуправления испытывают трудности с укомплектованием избирательных участков персоналом. Зведрис также сообщил, что для избирательных участков предусмотрен резерв сотрудников.
2: Про погоду.
3: В субботу, 26 сентября, в Латвии ожидается облачная погода с прояснениями. Местами пройдут дожди. Дневная температура составит от 12 до 16 градусов тепла. Будет дуть южный юго-западный ветер до 8 метров в секунду. В Риге облачно, возможны кратковременные дожди. Температура воздуха составит от плюс 13 до плюс 15 градусов. Алексей Свиридов, новостная студия Mix Media Group.
1: Авторадио.

0: Песня сегодняшнего дня. Премьера на Авторадио Латвия.
1: Пришло время знакомить наших слушателей с новыми именами. Представляем певицу Катю Чепик с премьерой «5 минут назад». Девушка до музыкальной карьеры успела попробовать себя в самых разных сферах. Работала продюсером съемок в журнале, занималась недвижимостью, была визажистом, стилистом и менеджером по рекламе. Профессионально заниматься музыкой Екатерина начала в 2018 году. Важным этапом стало участие в вокальном конкурсе в Сочи, где она заняла второе место. Широкую известность Чепик получила после нескольких появлений в шоу Андрея Малахова. А сейчас ее выступления набирают миллионы просмотров. Встречайте.
2: Мне бы просто хотелось чаще улыбаться. Как тогда? И почему-то каждая песня

0: Реклама. ПТА, ПТА, ПТА. Сентябрь, октябрь, ноябрь. Покупая дизайнерскую современную технику Haier и Candy, технику от итальянского производителя, каждая покупка участвует в лотерее. Подарок 100 микроволновых печей фирмы Haier и Candy. ПТА. Спорим, что мы вам подходим. ПТА Дамбия 3А и ПТА ЛВ. Номер лотереи 9113.
1: Солимар. Неделя испанской и португальской кухни. С 24 сентября. Оливковое масло высшего качества 750 мл 7,49. Сыровяленая ветчина хамон сирано 240 грамм 4,49. И сливочный йогурт 135 грамм 99 центов. Попробуй мир на вкус вместе с Лидл. Лидл. Стоит того.
2: Грандиозная лотерея во всех аптеках «Апотека» и на «Апотека ЛВ». В сентябре приобретай косметику «Бабе», «Авене», «Бионике», «Издин», «Клоран», «Сенсолис» или других акционных брендов со скидкой от 30 до 50%. Регистрируй чек и выигрывай ценный набор косметики или робот-пылесос «Дрими». Общий призовой фонд – 5000 евро. В хороших руках. «Апотека». Лотерея действительна до 30 сентября. Номер разрешения 9115. Полные правила на «Апотека ЛВ».
3: Внимание! Всем парикмахерам и барберам, а также специалистам сферы красоты. 27 сентября в Hanses Barons пройдет крупнейшее в Европе событие для парикмахеров и барберов. Baltic Barber Expo 2026. Мастер-классы о звезд нашей профессии. Тенденции индустрии на 2027 год. Соревнования за звание лучшего барбера, выставочный зал с лучшими брендами косметики и многое другое. Baltic Barber Expo. 27 сентября в Hanses Barons. Больше информации и билеты ticketshop.lv.
0: 21 ноября. Рига. Шоуми Арена. Гилпика. Впервые с симфоническим оркестром. Любимые треки зазвучат по-новому. Живые струны, мощь оркестра и атмосфера, пробирающие до мурашек. Гилпика с симфоническим оркестром. 21 ноября. Шоуми Арена. Билеты на Билетшу Сервис ЛВ.

пляж, только грусти в сердце нет. Он так далек, тот праздник наш, но его

0: Дорога длинная,
1: но с музыкой всегда светлее.
0: Авторадио «Латвия» представляет. Песня для тех, кто в пути.

0: Движение без остановки. Автомобильная программа о водителях и пешеходах. Алкотестеры – полезная штука для каждого водителя, но не все так просто. Многие верят, что если личные алкотестеры показывают ноль или минимальные значения, то можно спокойно садиться за руль. Но вот в чем проблема. Ваш прибор за 200 евро и полицейский тестер – это совсем разные уровни точности. Начнем с главного. Принцип работы и чувствительность сенсоров. Бытовые алкотестеры обычно используют полупроводниковые датчики, которые реагируют на пары алкоголя. Они компактные, недорогие, относительно недорогие и удобные в использовании, но точность таких приборов оставляет желать лучшего. Например, они могут ошибиться, если вы только что использовали ополаскиватель для рта с содержанием спирта. Или даже если что-то, содержащее брожение, например, квашеную капусту. А вот профессиональные алкотестеры, которые используют полицейские, работают на основе электрохимических сенсоров. Они точнее, потому что реагируют исключительно на этанол, не отвлекаясь на другие вещества. Кроме того, такие устройства проходят регулярную калибровку и сертификацию, чтобы минимизировать погрешность. А теперь о ключевом моменте – погрешности измерений. У вашего домашнего тестера она может составлять 0,2 промилле. Это значит, что если вы надули, к примеру, 0,3, реальный показатель может быть 0,5. Это уже на самом-то деле риск. А вот у полицейских приборов допустимая погрешность намного ниже, поэтому их результаты считаются официальным доказательством. Также не стоит забывать о той самой калибровке. Домашние алкотестеры со временем теряют свою точность. Их нужно настраивать каждые 6-12 месяцев, но многие водители об этом забывают. Ну и в результате что? Прибор показывает то, что вам хочется увидеть, но далеко не реальное состояние. И еще один немаловажный нюанс. Зимой при низких температурах бюджетные алкотестеры могут некорректно работать или вообще отказываться показывать результат. Профессиональные устройства устойчивы к погодным капризам, потому что рассчитаны на работу в любых условиях. Итог простой. Если вы хотите проверить себя перед поездкой, алкотестер, конечно, хороший помощник. Но помните, что его данные – это только ориентиры, а не окончательная истина. Ваша безопасность и спокойствие дороже любых тестов. Всем удачи в пути!
1: Движение без остановки. Автомобильная программа о водителях и пешеходах каждый рабочий день. На Авторадио Латвия.
2: Погода.
3: По прогнозу синоптиков, предстоящей ночью в Латвии ожидается облачная погода, местами дождь, местами туман. Ветер юго-западный до 7 метров в секунду, ночная температура воздуха от 9 до 14 градусов тепла. В субботу днем ожидается преимущественно облачная погода, местами дождь. Южный юго-западный ветер от 2 до 8 на западном побережье Курзема порывами до 14 метров в секунду. Температура воздуха от 12 до 16 градусов тепла. В Риге в субботу ожидается облачная погода, местами дожди. Южный юго-западный ветер от 3 до 5 метров в секунду. Столбики термометров поднимутся до плюс 15 градусов.
4: Реклама.
5: Обещание номер один для вас. Продолжаем снижать цены на продукты. В магазинах Lidl с 21 сентября. Свиной окорок горячего копчения 1 килограмм 7,99. Варено-копченые свиные сосиски 1 килограмм 5,99. Lidl. Стоит того. Подробная информация на lidl.lv.
6: Готовы стать лучшей версией себя? Не упустите шанс! Спортивные клубы F1 в Риге – это залы с современным оборудованием, групповые тренировки и удобное местоположение в центре и районах города. У нас также доступны сквош, бокс, сауны, большой бассейн в F1 Пурцемс и детский фитнес. Без контрактов, без лишних условий. Только результат. Фитнес-клубы F1 – идеальный выбор для активных людей. Присоединяйтесь и открывайте новые возможности.
7: Vai tavs auto izskatās un brauc kā visi pārējie? Vai esi noguris no pelēkās masas? Tad pienācis laiks to mainīt, un ProTuning LV ir tava atbilde. ProTuning LV piedāvā plašu tūninga daļu klāstu, kas padarīs tavu auto unikālu. No sporta izplūdes sistēmām līdz aerodinamiskajiem komplektiem mums ir viss, kas nepieciešams, lai tavs auto izceltos. Apmeklē ProTuning LV, pārvērt savu auto par īstu meistardarbu.
2: Латвию с новой грандиозной программой возвращаются 10 итальянских теноров в сопровождении Большого симфонического оркестра из более чем 40 музыкантов. Живой звук, мировые хиты и самые красивые праздничные мелодии прозвучат 16 декабря в Ата-центре в Риге и 21 декабря в Даугавпилсе. Билеты на Билишу сервис.

0: на четырех лапах.
1: В программе «На четырех лапах» мы рассказываем о том, как понимать сигналы, которые собака подает своим телом. Сегодня мы поговорим о языке тела питомца и о том, какие движения, позы и мимика помогают хозяину понять, что чувствует собака. Собаки общаются не словами, а движениями. Они прекрасно читают нас. Один из самых заметных сигналов положения хвоста. Когда собака держит хвост высоко и уверенно, это обычно говорит о внимании или интересе. Если хвост опущен и расслаблен, питомец спокоен и чувствует себя комфортно. Легкое подергивание хвоста может означать радость и желание взаимодействовать. Позу собаки тоже стоит внимательно наблюдать. Естественная поза тела без напряжения лап и мускулов говорит о внутреннем спокойствии. Если же тело напряжено, лапы стоят жестко. Собака может быть насторожена. Уши и взгляд тоже много рассказывают. Уши, направленные вперед или слегка в сторону, могут показывать интерес к происходящему. Если уши отведены в стороны и собака мягко моргает, это скорее признак дружелюбия и расслабления. Прямой взгляд может быть признаком уверенности и сосредоточенности, но важно учитывать и другие сигналы в совокупности, чтобы правильно оценить ситуацию. Когда собака жалобно скулит, поворачивается к человеку и мягко поджимает лапу, это может быть просьбой внимания, ласки или приглашением к игре. Часто такие жесты сопровождаются мягким выражением морды и спокойным дыханием. Если собака упирается в вас боком или отводит взгляд, она может хотеть пространства или отдыха. Желание собаки подойти поближе и легонько коснуться владельца – это способ показать доверие. И пока мы учимся замечать и понимать сигналы собаки, мир на четырех лапах раскрывается яснее и становится понятнее человеку.

0: Вы слушаете Авторадио Латвия.
1: Там, где тебя нет, там поздравляю, и счастья тебе же.
0: Первое автомобильное радио.
1: Зной моей мечты, стон твоей любви.
2: Белые розы, белые розы.
0: 103.2 FM.
1: Малиновые ночи.
0: Авторадио Латвия. Вместе в пути.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио. В Риге 16 часов. Новости.
1: В новостной студии Микс-Медиа Групп Елена Симон. Здравствуйте. Зарплаты в странах Балтии растут, теневая экономика не исчезает. Далее об этом и других событиях более подробно.
2: Про главное.
1: Рост зарплат в странах Балтии вовсе не означает автоматического сокращения теневой экономики. В Латвии и Эстонии доля серой зоны даже увеличилась. По данным исследования Рижской школы экономики, индекс теневой экономики в странах Балтии, масштабы неформальной экономики в регионе в целом остаются близкими к прежнему уровню. В Латвии ее доля достигла показателя 21,8% ВВП. В Эстонии 20,8%, в Литве после снижения на 1,1% она составила 23,6%. Показатели зарплат при этом заметно различаются. В прошлом году средняя зарплата брутто в Латвии составляла 1815 евро, тогда как в Эстонии и Литве она уже превышала 2000. В Литве показатель достиг примерно 2415 евро в месяц. Это самый высокий уровень среди трех стран Балтии. Однако средняя зарплата плохо отражает ситуацию отдельных групп населения. Особенно заметен разрыв внутри самой Латвии. Если в Риге и Рижском регионе средняя зарплата нетто составляла 1990 евро, то в Латгалии лишь 1302 евро. Одновременно именно здесь доля теневой экономики достигла 25,7% ВВП. На ситуацию влияют низкие официальные доходы в отдельных регионах и отраслях. В 2025 году гостиничный и ресторанный бизнес оказался самым низкооплачиваемым сектором Латвии. Средняя зарплата брутто там составляла 1190 евро в месяц. Более низкие расходы за пределами столицы не всегда компенсируют разницу в доходах. Цены на продукты, топливо и другие повседневные товары по стране во многом сопоставимы, поэтому для семей с небольшими доходами ценовая нагрузка остается высокой и в регионах. Опыт Эстонии показывает, что высокая средняя зарплата сама по себе тоже не гарантирует сокращение теневой экономики. В прошлом году при зарплате свыше 2000 евро доля серой зоны там выросла на 1,4% пункта. На ситуацию повлияли продолжительная рецессия и рост налоговой нагрузки. Для компаний с низкой производительностью дополнительные расходы становятся особенно ощутимыми, что может создавать стимулы для частичного ухода от официальных выплат. Литва пошла по другому пути и в последние годы усилила контроль за финансовыми операциями и трудовыми отношениями. Цифровые решения помогают ограничивать расчеты наличными и совершенствовать налоговые администрирование, в том числе и в строительстве. В сочетании с более строгими наказаниями за нелегальное трудоустройство эти меры способствовали постепенному снижению теневой экономики. Но полностью проблему они пока не решили. По ее доле Литва все еще остается на первом месте среди стран Балтии.
2: Про погоду.
1: Завтра в Латвии ожидается преимущественно облачная погода. Местами дождь, южный, юго-западный ветер от 2 до 8. На западном побережье Курзаме порывами до 14 метров в секунду.

0: Температура воздуха от 12 до 16 градусов тепла. В Риге в субботу ожидается облачная погода, местами дожди, южный, юго-западный ветер от 3 до 5 метров в секунду. Столбики термометров поднимутся до плюс 15 градусов. Елена Симон, новостная студия Микс Медиа Групп.
1: Авторадио.

0: Это радио, я вас обожаю.
1: Спасибо за любимую музыку, с вами всегда хорошее настроение.
2: Вы просто лучше.
3: Авторадио Латвия. Вместе в пути.

0: Реклама.
1: ПТА, ПТА, ПТА. Сентябрь, октябрь, ноябрь. Покупая дизайнерскую современную технику Haier и Candy, технику от итальянского производителя, каждая покупка участвует в лотерее. Подарок 100 микроволновых печей фирмы Haier и Candy. ПТА. Спорим, что мы вам подходим. ПТА Дамбия 3А и ПТА ЛВ. Номер лотереи 9113.
2: В Евроаптеке новый плюс. Низкая цена будет зелена. Теперь и впредь новые низкие цены в Евроаптеке зеленые. Видишь зеленый ценник? Знай, эта цена низкая надолго. Теперь и впредь в Евроаптеке. Магвит Плюс, а также Ветерон Иммьюнити Стронг 9,99 каждый. А Моллер с Омега-3 Экстра 13,99. Больше предложений с зелеными ценниками ждут в Евроаптеке. Пищевая добавка. Пищевые добавки не заменяют разнообразного и сбалансированного питания.
3: Внимание! Всем парикмахерам и барберам, а также специалистам сферы красоты. 27 сентября в Hanses Barons пройдет крупнейшее в Европе событие для парикмахеров и барберов. Baltic Barber Expo 2026. Мастер-классы о звезд нашей профессии. Тенденции индустрии на 2027 год. Соревнования за звание лучшего барбера, выставочный зал с лучшими брендами косметики и многое другое. Baltic Barber Expo. 27 сентября в Hanses Barons. Больше информации и билеты – ticketshop.lv.
4: Tu varētu domāt, ka degvielas cenu pieaugums ir neizbēgams. Vai arī var izvēlēties Dacia Hybrid tehnoloģiju, kas ļauj ietaupīt līdz pat 40% degvielas. Dacia Bigster Hybrid – līdz pat 950 km nobraukums, sākot no 22,890 eiro. Pieejams arī ar automātisko transmisiju un 4x4 piedziņu. Uziniet vairāk Dacia salonos un dacia.lv.
5: Внимание! Те, кто за рулем, не всегда виновата навигация.
6: Через 100 метров. Поверните налево.
7: Налево? Но там же тупик!
8: Да какой тупик? Тебе давно пора проверить зрение.
5: Безопасная поездка начинается с оптикой Filman. Проверка зрения бесплатна. Запишись заранее на filman.lv. Предложение действительно для лиц от 16 лет. Твоя оптика Filman.
9: В театре Чехова будет...
10: Тише!
9: Что такое?
10: По-русски об искусстве нельзя.
9: А, да. Тогда я тебе не скажу, что в Чехове премьера «Три мушкетера».
10: Что еще ты мне не скажешь?
9: Что это музыкальный спектакль для всей семьи режиссера Рези Калнаня.
10: Один за всех.
9: И все за одного. Но я тебе этого не говорил.
10: Цитаты и стихи можно.
11: Внимание! «Три мушкетера» премьера в Чехове. И скоро, уже по правде говоря, 26 сентября.
10: Понравилось?
9: Поэт.
10: Где встретимся?
9: Встретимся в Чехове.

0: Интересный факт. Гриль в багажнике.
1: В 50-х годах в Америке продавались автомобили с встроенным грилем в багажнике. Считалось, что это будет идеальное решение для пикников. Откидная крышка превращалась в жаровню, а водитель мог готовить еду прямо на стоянке. Несмотря на оригинальность, эта опция так и не стала массовой.
0: Авторадио Латвия. Знаем, потому что первое автомобильное радио.

0: Погода.
1: По прогнозу синоптиков, предстоящей ночью в Латвии ожидается облачная погода, местами дождь, с местами туман. Ветер юго-западный до 7 метров в секунду, ночная температура воздуха от 9 до 14 градусов тепла. В субботу днем ожидается преимущественно облачная погода, местами дождь. Южный юго-западный ветер от 2 до 8 на западном побережье Курзема, порывами до 14 метров в секунду. Температура воздуха от 12 до 16 градусов тепла. В Риге в субботу ожидается облачная погода, местами дожди. Южный юго-западный ветер от 3 до 5 метров в секунду. Столбики термометров поднимутся до плюс 15 градусов.
0: Реклама. Tās ir laimīgās dienas veikalos Maxima, kad tikai no 24. Līdz 28. septembrim. Ar paldies karti Hollandes sirs baltais, šķēlēs 500 gramu, 2 eiro 99 centi. Riekstu šokolādes krēms Nutella 600 gramu, 4 eiro 99 centi. Un tikai 2X un 3X veikalos, konstruktoriem Lego un rotaļlietām, pērkot jebkuras divas preces, 40% atlaide. Maxima.
2: Ну сколько можно? Этот котел работает хуже, чем трактор в поле. А теперь все по-другому. С новым котлом Фироли я забыл, что такое проблемы с отоплением.
3: В доме всегда тепло с Фироли, и счета за отопление радуют. Мы, наконец-то, сделали правильный выбор.
4: Смените старое на надежное и современное. Отопительные котлы Фироли. Это гарантия тепла и экономии, выгодная цена и отличный сервис. Звоните прямо сейчас и получите выгодные условия покупки. Апкурес Катлы ЛВ. Теплый дом, счастливый дом.
5: Renault Master ir neapstrīdams līderis, kad runa ir par kravas furgonu jūsu uzņēmumam. Aerodinamisks dizains ar zemu degvielas patēriņu, sākot no 7,5 litriem uz 100 kilometriem, pieejams ar automātisko transmisiju un vairāk nekā miljons individuāliem pārbūves risinājumiem, lai atbilstu ikviena biznesa vajadzībām. Arī e-tech elektrik versijā. Renault Master, sākot no 31 910 eiro. Kravas furgons numur 1 Latvijā. Uzziniet vairāk Renault salonos un Renault.lv.
6: Куда бы ни вела дорога, будьте готовы. Милбаза – это качественная экипировка, надежное снаряжение и товары в стиле outdoor и military для активного отдыха, путешествий и повседневной жизни. Куртки, термобелье, головные уборы, термосы и туристические аксессуары. Все, что нужно для комфорта в любое время года. Милбаза – экипировка, проверенная временем. Ницгалос 18А и в интернете milbaza.lv.
7: Vai tavs auto izskatās un brauc kā visi pārējie? Vai esi noguris no pelēkās masas? Tad pienācis laiks to mainīt, un ProTuning LV ir tava atbilde. ProTuning LV piedāvā plašu tūninga daļu klāstu, kas padarīs tavu auto unikālu. No sporta izplūdes sistēmām līdz aerodinamiskajiem komplektiem mums ir viss, kas nepieciešams, lai tavs auto izceltos. Apmeklē ProTuning LV, pārvērt savu auto par īstu meistardarbu.
8: 29 января. Шауми Арена. Скрежет.

0: программе только лучшие хиты. Живой звук. Билеты уже в продаже. Мобилишу сервис ЛВ.
1: Авторадио. Ты обещала мне любовь навеки. Я видел наяву мечты свои. И к огненным морям текли все реки. И не было другой такой любви.

0: Автомонитор.
1: И вновь о трафике в латвийской столице. Дождь делает свое мокрое дело, замедляет движение в городе между 7 и 8 баллами. На мониторе в данный момент более 60 заторов, и это еще не вечер. Даже 5 часов нет. Так что все самое интересное ждет водителей впереди. По мне, так вообще бы никуда не выезжал, но всем куда-то надо, и по городу сплошь и рядом красные бордовые пробки. Получили инфу с улицы Вискалю от автоледи Кристины.
2: Добрый вечер. На 16:24, Чекуркалнс, улица Вискалю, пробка перед железнодорожным переездом в сторону Тейки. Сейчас приблизительно стою 6 минут, но думаю, что все 20 минут займет пробка, потому что еще от переезда довольно-таки далеко.
1: Спасибо, Кристине, за инфу. Мы знаем, что Вискалю и Крустобазница в Чекуркалнсе – это отдельная песня, и пробки на 20-30 минут здесь не редкость. На другую тему прислал сообщение с улицы Деглова водитель Романа, и стоит принять

0: Это во внимание. Мы его послушаем в завершении выпуска. На этом о трафике пока все. Меня зовут Владимир Тин. Всем пожелаю безопасного движения и будьте внимательны.
1: Информация дорожная. Перекресток Илуксты с Деглова недавно вернули камеру проезда на красный. Также на Деглова, но уже не на светофоре она висит, а на ферме. Будьте внимательны и удачи.
2: Автомонитор Авторадио. Реклама.
3: Внимание, Латвия! Такое бывает только один раз. Магазин «Цита Сантехника» закрывается. Хотите качественную сантехнику почти по себестоимости? Пожалуйста! Выгодные скидки до 70%. Распродаем абсолютно все. «Цита Сантехника». Рига. Гуннер Астрас 8. Поторопитесь. Количество товаров ограничено. «Цита Сантехника». Сейчас последний шанс купить выгодно.
4: Внимание, те, кто за рулем. Не все на дороге такое, каким кажется.
5: Что это было?
6: Лежачий полицейский. Ты его совсем не заметил. Тебе пора проверить зрение.
4: Безопасная поездка начинается с оптикой Filman. Проверка зрения бесплатна. Запишись заранее на filman.lv. Предложение действительно для лиц от 16 лет. Твоя оптика Filman.
7: Ražotnē un noliktavā katrai kustībai ir nozīme. AJ produkti izprot procesus un pielāgotiem intensīvai profesionālai lietošanai radītu aprīkojumu. Darba galdus, industriālos krēslus, skapjus, plauktu sistēmas un ratiņus. Mūsu risinājumi palīdz uzturēt kārtību, uzlabot darba plūsmu un padarīt ikdienas darbu ērtāku un efektīvāku. No plānošanas līdz profesionālai uzstādīšanai. Vairāk ajprodukti.lv.
8: Renault. Ar Renault Austral pašuzlādes Full Hybrid e-tech varat nobraukt līdz pat 1100 km ar vienu uzpildi, bez uzlādes, ar degvielas patēriņu no 4,6 litriem 100 km. Dzinējs viedi pārslēdzas starp iekšdedzes un elektrisko piedziņu, atbilstoši braukšanas apstākļiem. Izmantojiet Renault Austral piedāvājumu Mild Hybrid versijai ar automātisko transmisiju par 28 990 eiro. Vairāk informācijas salonos un Renault.lv.
9: Boris Breča, Latvijā, 23. oktobris, Šomi Arena. Boris un viņa Reflections Tour. Iespaidīgs šovs, elpu aizraujoša gaismu scenogrāfija un unikāla atmosfēra. Boris Breča, Šomi Arena. Vienīgais koncerts Baltijas valstīs. Biļetes Ticket Shop LV. Nepalaid garām.
10: Подпишись на еженедельную газету «Сегодня неделя» с телепрограммой, интересными приложениями и лавкой сканвордов на 2027 год. Сейчас лучшее время оформить годовую подписку на газету «Сегодня неделя». Действует особая цена, а каждому подписчику подарок. Не откладывайте, дешевле уже не будет. Подпишись в редакции, улица Бривибас, 155, корпус 3 или на портале abone.bb.lv и получи подарок.

0: В Риге 17 часов.
1: Новости. В новостной студии Микс Медиа Групп Елена Симон, здравствуйте. В нескольких приграничных самоуправлениях срочно заменили работников избирательных участков. Далее об этом и других событиях более подробно.
2: Про главное.
1: Нескольким самоуправлениям на восточной границе пришлось срочно изменить состав работников ряда избирательных участков. В Даугавпилсе на выборах в 15-й Сейм будут работать 29 участков. По информации латгальской редакции ЛСМ, избирательная комиссия незамедлительно прекратила сотрудничество более чем с 20 работниками и заменила их другими. В Краслове 140 работников будут работать на 26 избирательных участках. Состав был утвержден еще в марте, но 18 сентября председатель комиссии получил распоряжение «Состав необходимо изменить». Председатель избирательной комиссии Марис Звейдрис указал, что проверка работников избирательных участков со стороны органов безопасности является обычной практикой. Он также пояснил, что у участков имеется резерв работников. Конкретное количество людей, которых коснулось распоряжение органов безопасности, он не раскрыл. Однако такие распоряжения поступили не в одно самоуправление. Служба госбезопасности подтвердила ЛСМ, что в общей сложности было проверено 6 тысяч работников избирательных участков. Как сообщили в службе, среди выявленных факторов риска были поездки людей в государство-агрессор Россию, ее союзницу Беларусь после вторжения России в Украину, а также распространение прокремлевских нарративов. Конец цитаты. СГБ также напомнила, что неоднократно настоятельно призывала жителей не ездить в Россию и Беларусь, а в 2025 году вступил в силу закон об агрессии. Ограничений мероприятий, угрожающих национальной безопасности, согласно которому для нескольких групп лиц, прежде всего работающих в госучреждениях, установлен запрет на посещение России и Беларуси. Выборы в 15-й Сейм пройдут 3 октября. Избирательные участки будут открыты с 8 до 20 часов. Проголосовать можно будет на любом избирательном участке. С 28 сентября и до дня выборов включительно можно будет заранее оставить свой голос на хранение.
2: Про погоду.
1: Начиная с воскресенья в Латвии ожидается бабье лето, которое продолжится и в октябре, прогнозируют синоптики. Последняя суббота сентября будет облачной, временами ожидается дождь. Будет дуть слабый или умеренный южный, юго-западный ветер, на побережье он будет более порывистым. Температура воздуха ночью от 9 до 14, днем от 11 до 16 градусов тепла. В воскресенье солнце будет чередоваться с облаками, днем осадков больше не ожидается. Будет дуть слабый ветер, воздух прогреется до плюс 15, плюс 19 градусов. На следующей неделе погода будет преимущественно сухой и солнечной. Будет дуть слабый или умеренный ветер с юга, юго-востока. В самые прохладные утренние часы температура воздуха опустится до плюс 3, плюс 10 градусов. В самые теплые послеобеденные часы достигнет плюс 17, плюс 22. Возможно, и вторая неделя октября будет не характерно сухой и теплой для этого времени года. Елена Симон, новостная студия Микс Медиа Групп.
0: Авторадио.

0: Песня сегодняшнего дня. Премьера на Авторадио Латвия.
1: Пришло время знакомить наших слушателей с новыми именами. Представляем певицу Катю Чепик с премьерой «5 минут назад». Девушка до музыкальной карьеры успела попробовать себя в самых разных сферах. Работала продюсером съемок в журнале, занималась недвижимостью, была визажистом, стилистом и менеджером по рекламе. Профессионально заниматься музыкой Екатерина начала в 2018 году. Важным этапом стало участие в вокальном конкурсе в Сочи, где она заняла второе место. Широкую известность Чепик получила после нескольких появлений в шоу Андрея Малахова. А сейчас ее выступления набирают миллионы просмотров. Встречайте.
2: Мне бы просто хотелось,

0: Автомонитор.
1: Продолжаем разговор о трафике пятничным вечером. Час пик проходит в сложных погодных и дорожных условиях. Город накрыли красные бордовые пробки. За минувшие полчаса трафик прибавил еще балл, и сейчас что-то среднее между 8 и 9 баллами. Глухих и мертвых пробок на интерактивной карте города не видно, но на некоторых участках поток движется со скоростью пешехода или даже медленнее. Очень плотно в центре города. Здесь самый затратный по времени участок — улица Вальдемара Вантовой, мост и далее до Мелнсила, и можно оставить около получаса. В Чекрукансе по Вискалю проехала автоледи Кристина. В предыдущем выпуске послушали ее репортаж. Более 20 минут занял маршрут в сторону Тейки. Также сильно тормозят Крустобазницас и Первая линия. Затруднено движение в районе Кольца Славу, особенно на Педруэс, и наоборот, от Кольца в направлении перекрестка с Гранита приличная пробка на улице Круспилс. И Пардаугова. Сложнее всего здесь на Карля Ульманя перед Бриевас в обоих направлениях. Ну а в городе на данный момент более 80 заторов. Всем терпения, с вами музыка любимого радио для хорошего настроения. Меня зовут Владимир Тин, будем внимательны и держим дистанцию.
0: Автомонитор, Авторадио. Реклама.
2: ПТА, ПТА, ПТА. Сентябрь, октябрь, ноябрь. Покупая дизайнерскую современную технику Hire и Candy, технику от итальянского производителя, каждая покупка участвует в лотерее. Подарок 100 микроволновых печей фирмы Hire и Candy. ПТА. Спорим, что мы вам подходим. ПТА Дамбья 3А и ПТА ЛВ. Номер лотереи 9113.
3: Празднуем 30-летие Парксайд. Самое время познакомиться с нашими инструментами. С 24 сентября аккумуляторный ударный шуруповерт 69 евро, моющий пылесос 75 евро и гаечный ключ или набор торцевых головок 9 евро. Lidl стоит того.
4: Любимая, я нашел машину для нашей семьи.
5: Правда? Какую?
4: Черри. Семиместная, комфортная, безопасная, с гарантией 7 лет. И цена действительно хорошая. Идеальный вариант для нас.
5: Звучит отлично. Поедем на тест-драйв?
4: Конечно!
6: Все больше семей в Латвии выбирают Cherry Tiggo. Не упусти возможности ты. В сентябре на модели Cherry действует специальное предложение. Узнай больше на Cherry Motor LV. Cherry создан для семьи.
7: На концерте классической музыки просим соблюдать серьезность, не смеяться, не танцевать и не раздражать дирижера.
8: Мы шутим, потому что приезжает The Maestro. Дирижер Гвидо Дитерен, работавший с Андреа Вио и Андреа Бочелли. Чарующий голос Венди и European Pop Orchestra. Мировые хиты, классика, романтика и юмор. The Maestro. Рождественское шоу, когда классика шутит. 20 декабря. Ксаоми Арена в Риге. Единственный концерт в Латвии. Билеты Билишу Сервис.
9: А на лицо ужасные добрые внутри.
10: Совсем как герой сентябрьского «Лилит», футболист Эрлинг Холланд, который стал любимцем женщин всего мира. За что мы его так взлюбили? А еще в номере Карлис Авоц, который сыграл великую Ульяну Семенову. И дуэль из-за Марка Ротко – это великое искусство или надувательство? Ну что мы все о мужчинах? Давайте о более важном. Изучите главные тренды сезона. И пусть эта осень пройдет у вас с бабочками в животе.
11: Легенда европейской поп-музыки Томас Андерс в Риге. Большой юбилейный концерт любимого исполнителя. 7 ноября. Xiaomi Arena. Томас Андерс и все золотые хиты Modern Talking. Не пропусти. Единственный юбилейный концерт в Латвии. Билеты на сайте Билишу Сервис. Звук живой.

0: Для тех, кто спешит.
1: Для тех, кто едет налегке.
0: Авторадио Латвия представляет. Песня для тех, кто в пути.

0: Движение без остановки. Автомобильная программа о водителях и пешеходах. Алкотестеры – полезная штука для каждого водителя, но не все так просто. Многие верят, что если личные алкотестеры показывают ноль или минимальные значения, то можно спокойно садиться за руль. Но вот в чем проблема. Ваш прибор за 200 евро и полицейский тестер – это совсем разные уровни точности. Начнем с главного. Принцип работы и чувствительность сенсоров. Бытовые алкотестеры обычно используют полупроводниковые датчики, которые реагируют на пары алкоголя. Они компактные, недорогие, относительно недорогие и удобные в использовании, но точность таких приборов оставляет желать лучшего. Например, они могут ошибиться, если вы только что использовали ополаскиватель для рта с содержанием спирта. Или даже если что-то, содержащее брожение, например, квашеную капусту. А вот профессиональные алкотестеры, которые используют полицейские, работают на основе электрохимических сенсоров. Они точнее, потому что реагируют исключительно на этанол, не отвлекаясь на другие вещества. Кроме того, такие устройства проходят регулярную калибровку и сертификацию, чтобы минимизировать погрешность. А теперь о ключевом моменте – погрешности измерений. У вашего домашнего тестера она может составлять 0,2 промилле. Это значит, что если вы надули, к примеру, 0,3, реальный показатель может быть 0,5. Это уже на самом-то деле риск. А вот у полицейских приборов допустимая погрешность намного ниже, поэтому их результаты считаются официальным доказательством. Также не стоит забывать о той самой калибровке. Домашние алкотестеры со временем теряют свою точность. Их нужно настраивать каждые 6-12 месяцев, но многие водители об этом забывают. Ну и в результате что? Прибор показывает то, что вам хочется увидеть, но далеко не реальное состояние. И еще один немаловажный нюанс. Зимой при низких температурах бюджетные алкотестеры могут некорректно работать или вообще отказываться показывать результат. Профессиональные устройства устойчивы к погодным капризам, потому что рассчитаны на работу в любых условиях. Итог простой. Если вы хотите проверить себя перед поездкой, алкотестер, конечно, хороший помощник. Но помните, что его данные – это только ориентиры, а не окончательная истина. Ваша безопасность и спокойствие дороже любых тестов. Всем удачи в пути!
1: Движение без остановки. Автомобильная программа о водителях и пешеходах каждый рабочий день. На Авторадио Латвия.
2: Погода.
3: По прогнозу синоптиков, предстоящей ночью в Латвии ожидается облачная погода, местами дождь, местами туман. Ветер юго-западный до 7 метров в секунду, ночная температура воздуха от 9 до 14 градусов тепла. В субботу днем ожидается преимущественно облачная погода, местами дождь. Южный юго-западный ветер от 2 до 8 на западном побережье Курзаме порывами до 14 метров в секунду. Температура воздуха от 12 до 16 градусов тепла. В Риге в субботу ожидается облачная погода, местами дожди. Южный юго-западный ветер от 3 до 5 метров в секунду. Столбики термометров поднимутся до плюс 15 градусов.
4: Реклама.
5: Солимар. Неделя испанской и португальской кухни. С 24 сентября. Оливковое масло высшего качества 750 миллилитров 7,49. Сыровяленая ветчина хамон сирано 240 грамм 4,49. И сливочный йогурт 135 грамм 99 центов. Попробуй мир на вкус вместе с Лидл. Лидл. Стоит того.
6: Ну сколько можно? Этот котел работает хуже, чем трактор в поле. А теперь все по-другому. С новым котлом «Фероли» я забыл, что такое проблемы с отоплением.
7: В доме всегда тепло с «Фероли», и счета за отопление радуют. Мы, наконец-то, сделали правильный выбор.
8: Смените старое на надежное и современное. Отопительные котлы «Фероли» – это гарантия тепла и экономии, выгодная цена и отличный сервис. Звоните прямо сейчас и получите выгодные условия покупки. «Апкурес Катлы ЛВ». Теплый дом – счастливый дом.
9: Внимание! Всем парикмахерам и барберам, а также специалистам сферы красоты. 27 сентября в Hanses Barons пройдет крупнейшее в Европе событие для парикмахеров и барберов. Baltic Barber Expo 2026. Мастер-класс о звезд нашей профессии. Тенденции индустрии на 2027 год. Соревнования за звание лучшего барбера, выставочный зал с лучшими брендами косметики и многое другое. Baltic Barber Expo. 27 сентября в Hanses Barons. Больше информации и билеты ticketshop.lv.
2: Renault Master ir neapstrīdams līderis, kad runa ir par kravas furgonu jūsu uzņēmumam. Aerodinamisks dizains ar zemu degvielas patēriņu, sākot no 7,5 litriem uz 100 km, pieejams ar automātisko transmisiju un vairāk nekā miljons individuāliem pārbūves risinājumiem, lai atbilstu ikviena biznesa vajadzībām. Arī e-tech electric versijā. Renault Master, sākot no 31 910 eiro. Kravas furgons numur 1 Latvijā. Uzziniet vairāk Renault salonos un Renault.lv.
4: Осторожно! Горит!
10: Неправильно выброшенные в бытовые отходы электрические устройства, батарейки, аккумуляторы, мобильные телефоны и даже электронные сигареты могут вызвать опасный пожар. Позаботься о безопасности и окружающей среде. Сортируй отходы правильно. Узнай как на Cleaner.lv.
11: Друзья, открыта подписка на 2027 год. На еженедельнике «Вести», «Суббота» и «7 секретов». По акции выгоднее, плюс приятные подарки. Оформляйте подписку и читайте весь год. Будем вместе. Подробная информация в наших изданиях.
12: В Латвию с новой грандиозной программой возвращаются 10 итальянских тенеров в сопровождении Большого симфонического оркестра из более чем 40 музыкантов. Живой звук, мировые хиты и самые красивые праздничные мелодии прозвучат 16 декабря в Ата-центре в Риге и 21 декабря в Даугавпилсе. Билеты на Билишу-сервис.

0: через ЛВ.
1: На вечерний спектакль «Ревизор» 25 октября осталось совсем немного мест. И поэтому дополнительный показ в Риге в 15.00. 200 лет прошло, а ничего не изменилось. Артур Смолянинов, Кирилл Сафонов, Юлия Аук, Шамиль Хаматов в новом «Ревизоре» Сергея Коломазова. Ложь, страх, власть, самообман. Гоголь про нас сегодняшних. «Ревизор» остро, смешно и совсем не по-школьному. 25 октября, 15.00, Дом Рижского латышского общества. Билеты «Билесю сервис».
2: Я пью до дна за тех, кто в море.
3: Группа «Машина времени» в Риге. В золотом составе и с золотыми хитами.
2: Вот новый поворот.
3: 18 октября. Xiaomi Arena. Встречайте группу «Машина времени».
2: Еще не все дорешено.
3: Билеты на сайте «Билешу сервис». Не пропусти.
2: Еще не

0: Вы слушаете Авторадио Латвия.
1: Все могло бы быть по-другому.
0: Первое автомобильное радио.

0: 3FM.
1: Авторадио Латвия. Вместе в пути.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио. В Риге 18 часов. Новости.
1: В новостной студии Микс Медиа Групп Елена Симон, здравствуйте. С понедельника в Латвии можно будет заранее передать голос на хранение. Далее об этом и других событиях более подробно.
0: Про главное.
1: С понедельника, 28 сентября, в Латвии начнется передача голосов на хранение перед выборами в 15-й Сейм. До 2 октября избиратели смогут воспользоваться этой возможностью в любом из 933 участков по всей стране. Передача голоса на хранение проходит тайно. На участке избиратель предъявляет паспорт гражданина Латвии или ИД-карту, после чего получает бюллетени, отпечатанный избирательный конверт и регистрационный конверт. Сделав выбор, избиратель вкладывает бюллетень в избирательный конверт и заклеивает его. Затем этот конверт помещают в регистрационный, на котором указаны имя, фамилия и порядковый номер избирателя. Регистрационный конверт после этого опускают в урну. Такая процедура нужна для того, чтобы один человек не смог проголосовать несколько раз. При этом содержание бюллетеня остается тайным. Перед подсчетом голосов избирательные конверты извлекают из регистрационных, перемешивают и только после этого вскрывают. Передать голос на хранение можно в течение 5 дней, но часы работы участков будут различаться. В понедельник, 28 сентября, они открыты с 17 до 20 часов, во вторник с 8 утра до 11, в среду с 17 до 20, в четверг с 8 до 11, в пятницу 2 октября с 12 до 15 часов. Основной день выборов – суббота, 3 октября. Тогда все избирательные участки в Латвии будут работать с 8 до 20 часов. Проголосовать можно будет в любом избирательном участке и имея при себе действующий паспорт или ИД-карту. Адрес нужного участка и другую информацию о голосовании Центральная избирательная комиссия публикует на своем сайте.
0: Про погоду.
1: Начиная с воскресенья в Латвии ожидается бабье лето, которое продолжится и в октябре, прогнозируют синоптики. Последняя суббота сентября будет облачной, временами ожидается дождь. Будет дуть слабый или умеренный южный, юго-западный ветер, на побережье он будет более порывистым. Температура воздуха ночью от 9 до 14, днем от 11 до 16 градусов тепла. В воскресенье солнце будет чередоваться с облаками, днем осадков больше не ожидается. Будет дуть слабый ветер, воздух прогреется до плюс 15 и плюс 19 градусов. На следующей неделе погода будет преимущественно сухой и солнечной. Будет дуть слабый или умеренный ветер с юга, юго-востока. В самые прохладные утренние часы температура воздуха опустится до плюс 3, плюс 10 градусов. В самые теплые послеобеденные часы достигнет плюс 17, плюс 22. Возможно, и вторая неделя октября будет не характерно сухой и теплой для этого времени года. Елена Симон, новостная студия Микс Медиа Групп.
0: Авторадио.

0: Автомонитор.
1: И вновь о трафике в латвийской столице. Это заключительный на сегодня выпуск. Еще в половине шестого на мониторе было 9 баллов и 96 заторов. В общей сложности они превышали 50 километров. К водительскому счастью, такое бывает нечасто. В любом случае, трафик уже потерял 46%, заторы продолжают снижаться. И вот только что 5 баллов вернулись на монитор. Да и дождь к этой минуте почти прекратился, хотя в прогнозе осадки сегодня до 22 часов. Раз уж заговорили о погоде, то в субботу будет преимущественно пасмурно, временами будет идти дождь при температуре от 12 до 16 градусов. Другое дело в воскресенье, когда выглянет солнце и, как говорят, вернется бабье лето. Осадков синоптики не обещают, потеплеет до 17 градусов. Ну что ж, неделя заканчивается, мы продолжим следить за трафиком в понедельник. Первый выпуск монитора в 8:15 утра. На выходных будьте внимательны в пути и всем пожелаю хорошего настроения в компании любимого радио.
0: Автомонитор Авторадио. Реклама.
2: ПТА, ПТА, ПТА. Сентябрь, октябрь, ноябрь. Покупая дизайнерскую современную технику Hire и Candy, технику от итальянского производителя, каждая покупка участвует в лотерее. Подарок 100 микроволновых печей фирмы Hire и Candy. ПТА. Спорим, что мы вам подходим. ПТА Дамбья 3А и ПТА ЛВ. Номер лотереи 9113.
3: Šogad Latvijā parādījušās jaunas sēņu sugas – draiskās gailenes, retie kundziņi, karaliskās baravikas un pat vērtīgās komplimentu sēnes. Un tās visas Tele2 klientiem. Līdz 25. oktobrim ienāc Tele2 LV, lasi virtuālās sēnes savā viedtālrunī un laimē Samsung Galaxy Fold 8 un citas vērtīgas balvas no Samsung un Tele2 komplimentiem. Sensacionāla iespēja tikai Tele2 klientiem. Tele2 – ātras internets jēgpilnai lietošanai.
4: Попробовать вкус осени стоит того. Свежий осенний урожай уже в магазинах Lidl. С четверга репчатый лук 1 килограмм 37 центов. Филе куриной грудки 500 грамм 2,89. И сливочное масло 200 грамм 99 центов. Lidl стоит того.
5: 7bet. Весь сентябрь следите за матчами клуба Высшей Лиги Латвии «Супернова». В сезоне Высшей Лиги Латвии поддерживает 7bet. Участие в онлайн-тотализаторе и азартных играх разрешено лицам, достигшим 18-летнего возраста. Включить себя в реестр самоисключившихся лиц можно на сайте registers.iaui.gov.lv.
6: А на лицо ужасные добрые внутри.
7: Совсем как герой сентябрьского «Лилит» футболист Эрлинг Холланд, который стал любимцем женщин всего мира. За что мы его так взлюбили? А еще в номере Карлис Авоц, который сыграл великую Ульяну Семенову. И дуэль из-за Марка Ротко – это великое искусство или надувательство? Ну что мы все о мужчинах? Давайте о более важном. Изучите главные тренды сезона. И пусть эта осень пройдет у вас с бабочками в животе.

0: Интересный факт. Бескамерные шины.
1: В 1946 году компания Goodyear представила первую бескамерную шину. Это снизило вес, улучшило управляемость и уменьшило риск проколов. Сегодня почти все легковые автомобили используют именно такие шины, и они стали стандартом безопасности.
0: Авторадио Латвия. Знаем, потому что первое автомобильное радио.

0: Погода.
1: По прогнозу синоптиков, предстоящей ночью в Латвии ожидается облачная погода, местами дождь, местами туман. Ветер юго-западный до 7 метров в секунду, ночная температура воздуха от 9 до 14 градусов тепла. В субботу днем ожидается преимущественно облачная погода, местами дождь. Южный юго-западный ветер от 2 до 8 на западном побережье Курзаме порывами до 14 метров в секунду. Температура воздуха от 12 до 16 градусов тепла. В Риге в субботу ожидается облачная погода, местами дожди. Южный юго-западный ветер от 3 до 5 метров в секунду. Столбики термометров поднимутся до плюс 15 градусов.
0: Реклама.
2: Не опоздай! В магазинах Lidl предложение месяца «Выгодные цены на свинину». С 21 сентября на ассортимент свежей сочной свинины скидки до 53%. Приходи в Lidl и покупай дешевле уже сегодня. Lidl стоит того.
3: Внимание, те, кто за рулем. Не все на дороге такое, каким кажется.
4: Что это было?
5: Лежачий полицейский. Ты его совсем не заметил. Тебе пора проверить зрение.
3: Безопасная поездка начинается с оптикой Filman. Проверка зрения бесплатна. Запишись заранее на filman.lv. Предложение действительно для лиц от 16 лет. Твоя оптика Filman.
6: Vai tavs auto izskatās un brauc kā visi pārējie? Vai esi noguris no pelēkās masas? Tad pienācis laiks to mainīt, un ProTuning LV ir tava atbilde. ProTuning LV piedāvā plašu tūninga daļu klāstu, kas padarīs tavu auto unikālu. No sporta izplūdes sistēmām līdz aerodinamiskajiem komplektiem mums ir viss, kas nepieciešams, lai tavs auto izceltos. Apmeklē ProTuning LV, pārvērt savu auto par īstu meistardarbu.
0: 21 ноября. Рига. Шоуми-арена. Гио-пика. Впервые с симфоническим оркестром. Любимые треки зазвучат по-новому. Живые струны, мощь оркестра и атмосфера, пробирающие до мурашек. Гио-пика с симфоническим оркестром. 21 ноября. Шоуми-арена. Билеты на Билетшу-сервис ОВ.

0: Остановка.
1: Когда после долгого дня хочется настоящей домашней еды, но времени не так много, самое время сделать вкусную остановку и приготовить блюдо, которое соединяет простоту и традицию. Это ленивые голубцы. История этого блюда не имеет точной даты, но известно, что появилось оно из желания упростить процесс приготовления классических голубцов, сохранив при этом их вкус. Слово «ленивый» здесь не про лень, а про умение делать быстро, легко и с тем же удовольствием. Со временем этот подход стал настолько популярным, что ленивыми начали называть многие блюда, где простота не убавляет вкуса, а только делает его ближе и понятнее. Для начала нужно взять фарш. Лучше всего смешанный говядину и свинину. Добавьте к нему мелко нарезанный лук, натертую морковь и немного капусты, которую стоит нашинковать тонко, почти как для салата. Все это хорошо перемешайте. Добавьте одно яйцо, немного соли и несколько ложек риса, который можно использовать как сырой, так и слегка отваренный. Из полученной массы сформируйте аккуратные котлеты и выложите их в форму для запекания. Теперь приготовьте соус, смешайте томатную пасту со сметаной, добавьте немного воды и перемешайте до однородности. Залейте им голубцы, накройте крышкой или фольгой и тушите около 40 минут на среднем огне. Подавайте их горячими, со сметаной или зеленью, и пусть эта вкусная остановка станет теплым напоминанием о доме и спокойствии. Приятного аппетита!
0: Вкусная остановка.
2: Реклама.
3: Ну сколько можно? Этот котел работает хуже, чем трактор в поле. А теперь все по-другому. С новым котлом «Фироли» я забыл, что такое проблемы с отоплением.
4: В доме всегда тепло с «Фироли», и счета за отопление радуют. Мы, наконец-то, сделали правильный выбор.
5: Смените старое на надежное и современное. Отопительные котлы «Фироли» – это гарантия тепла и экономии, выгодная цена и отличный сервис. Звоните прямо сейчас и получите выгодные условия покупки. «Апкурес Катлы ЛВ». Теплый дом – счастливый дом.
6: Предложение супервыходных в Lidl с 26 сентября. Свекла 1 килограмм 29 центов. Свиной карбонат 1 килограмм 3,49. И на ассортимент плавленых сыров с Lidl Plus скидка 30%. Lidl стоит того.
7: Готовы стать лучшей версией себя? Не упустите шанс! Спортивные клубы F1 в Риге – это залы с современным оборудованием, групповые тренировки и удобное местоположение в центре и районах города. У нас также доступны сквош, бокс, сауны, большой бассейн в F1 Пурцемс и детский фитнес. Без контрактов, без лишних условий. Только результат. Фитнес-клубы F1 – идеальный выбор для активных людей. Присоединяйтесь и открывайте новые возможности.
8: Я пью до дна за тех, кто в море.
9: Группа «Машина времени» в Риге в золотом составе и с золотыми хитами.
8: Вот новый поворот.
9: 18 октября. Xiaomi Arena. Встречайте группу «Машина времени».
8: Еще не все дорешено.
9: Билеты на сайте Билешу Сервис. Не пропусти.

0: Вы слушаете Авторадио Латвия.
1: Дарите женщинам цветы без повода и
2: что в жизни есть у меня.
0: Первое автомобильное радио.

0: 103.2 FM.
1: Про белые розы, желтые тюльпаны, сибирские морозы.
2: Авторадио Латвия. Вместе в пути.

Авторадио. Первое автомобильное радио. В Риге 19 часов. Авторадио. Движение только вперед. Главные песни большой столицы. Хит-парад самых востребованных песен Авторадио Латвия. 10-е место.

слушаете суперхиты Авторадио Латвия. Главные песни большой столицы. 9-е место.

Главные песни большой столицы. Хит-парад самых востребованных песен авторадио Латвия. 8-е место.

0: Реклама.
1: ПТА, ПТА, ПТА. Сентябрь, октябрь, ноябрь. Покупая дизайнерскую современную технику Haier и Candy, технику от итальянского производителя, каждая покупка участвует в лотерее. Подарок 100 микроволновых печей фирмы Haier и Candy. ПТА. Спорим, что мы вам подходим. ПТА Дамбия 3А и ПТА ЛВ. Номер лотереи 9113.
2: Внимание! Всем парикмахерам и барберам, а также специалистам сферы красоты. 27 сентября в Hanses Barons пройдет крупнейшее в Европе событие для парикмахеров и барберов. Baltic Barber Expo 2026. Мастер-классы о звезд нашей профессии. Тенденции индустрии на 2027 год. Соревнования за звание лучшего барбера, выставочный зал с лучшими брендами косметики и многое другое. Baltic Barber Expo. 27 сентября в Hanses Barons. Больше информации и билеты ticketshop.lv.
3: На вечерний спектакль «Ревизор» 25 октября осталось совсем немного места. И поэтому дополнительный показ в Риге в 15.00. 200 лет прошло, а ничего не изменилось. Артур Смолянинов, Кирилл Сафонов, Юлия Аук, Шамиль Хаматов в новом «Ревизоре» Сергея Коломазова. Ложь, страх, власть, самообман. Гоголь про нас сегодняшних. «Ревизор» остро, смешно и совсем не по-школьному. 25 октября, 15.00, Дом Рижского латышского общества. Билеты «Билесю сервис».
4: На концерте классической музыки просим соблюдать серьезность, не смеяться, не танцевать и не раздражать дирижера.
5: Мы шутим, потому что приезжает The Maestro. Дирижер Гвидо Дитерен, работавший с Андре Рио и Андреа Бочелли. Чарующий голос Венди и European Pop Orchestra. Мировые хиты, классика, романтика и юмор. The Maestro – рождественское шоу, когда классика шутит. 20 декабря. Саоми Арена в Риге. Единственный концерт в Латвии. Билеты – Билишу Сервис.
6: Вы слушаете суперхиты авторадио Латвия.
7: Седьмое место.

главные песни большой столицы. Хит-парад самых востребованных песен Авторадио Латвия. 6-е место.

0: Новая песня на Авторадио Латвия.
1: Артур Степанян. Так и знай.

0: Погода.
1: По прогнозу синоптиков, предстоящей ночью в Латвии ожидается облачная погода, местами дождь, с местами туман. Ветер юго-западный до 7 метров в секунду. Ночная температура воздуха от 9 до 14 градусов тепла. В субботу днем ожидается преимущественно облачная погода, местами дождь. Южный юго-западный ветер от 2 до 8 на западном побережье Курзема порывами до 14 метров в секунду. Температура воздуха от 12 до 16 градусов тепла. В Риге в субботу ожидается облачная погода, местами дожди. Южный юго-западный ветер от 3 до 5 метров в секунду. Столбики термометров поднимутся до плюс 15 градусов.
0: Реклама.
2: Vai tavs auto izskatās un brauc kā visi pārējie? Vai esi noguris no pelēkās masas? Tad pienācis laiks to mainīt, un ProTuning LV ir tava atbilde. ProTuning LV piedāvā plašu tūninga daļu klāstu, kas padarīs tavu auto unikālu. No sporta izplūdes sistēmām līdz aerodinamiskajiem komplektiem mums ir viss, kas nepieciešams, lai tavs auto izceltos. Apmeklē ProTuning LV, pārvērt savu auto par īstu meistardarbu.
0: 21 ноября. Рига. Шоуми-арена. Гио-пика. Впервые с симфоническим оркестром. Любимые треки зазвучат по-новому. Живые струны, мощь оркестра и атмосфера, пробирающие до мурашек. Гио-пика с симфоническим оркестром. 21 ноября. Шоуми-арена. Билеты на Билетшо-сервис ЛВ.
3: Друзья, открыта подписка на 2027 год. На еженедельнике «Вести», «Суббота» и «7 секретов». По акции выгоднее, плюс приятные подарки. Оформляйте подписку и читайте весь год. Будем вместе. Подробная информация в наших изданиях.
4: В Латвию с новой грандиозной программой возвращаются 10 итальянских тенеров в сопровождении Большого симфонического оркестра из более чем 40 музыкантов. Живой звук, мировые хиты и самые красивые праздничные мелодии прозвучат 16 декабря в Ата-центре в Риге и 21 декабря в Даугавпилсе. Билеты на Билетшо-сервис.
3: Вы слушаете главные песни большой столицы. Самые яркие и лучшие песни авторадио Латвия. Четвертое место.

главные песни большой столицы. Самые яркие и лучшие песни Авторадио Латвия. Третье место.

взглядом стираешь все мысли подряд, воруешь покой, открываешь все дверцы, в себе растворяешь, как чай рафинад. И кошкой ручной стало гордое сердце, ловлю движение руки, люблю смыслом всем вопрос.

по новой с нуля. И мне в первый раз это нравится, очень ловлю движение руки, люблю смыслом всем вопрос.

0: новая песня на Авторадио Латвия.
1: Виктория Черенцова. Только позови.

0: Реклама.
1: Внимание, Латвия! Такое бывает только один раз. Магазин «Цита Сантехника» закрывается. Хотите качественную сантехнику почти по себестоимости? Пожалуйста! Выгодные скидки до 70%. Распродаем абсолютно все. «Цита Сантехника». Рига. Гуннер Астрас 8. Поторопитесь. Количество товаров ограничено. «Цита Сантехника». Сейчас последний шанс купить выгодно.
2: Осторожно! Горит! Неправильно выброшенные в бытовые отходы электрические устройства, батарейки, аккумуляторы, мобильные телефоны и даже электронные сигареты могут вызвать опасный пожар. Позаботься о безопасности и окружающей среде. Сортируй отходы правильно. Узнай как на Cleaner.lv.
3: 7bet. Весь сентябрь следите за матчами клуба Высшей Лиги Латвии «Супернова» в сезоне Высшей Лиги Латвии, поддерживает 7bet. Участие в онлайн-тотализаторе и азартных играх разрешено лицам, достигшим 18-летнего возраста. Включить себя в реестр самоисключившихся лиц можно на сайте registers.iaui.gov.lv.
4: Подпишись на еженедельную газету «Сегодня неделя» с телепрограммой, интересными приложениями и лавкой сканвордов на 2027 год. Сейчас лучшее время оформить годовую подписку на газету «Сегодня неделя». Действует особая цена, а каждому подписчику подарок. Не откладывайте, дешевле уже не будет. Подпишись в редакции, улица Бривибас, 155, корпус 3, или на портале abone.bb.lv и получи подарок.
5: 29 января в шоуме «Арена» в Риге выступит скриптонит в рамках

Билеты уже в продаже на билишу-сервис LV. Это главные песни большой столицы. Хит-парад самых востребованных песен Авторадио Латвия. Второе место.

И главные песни большой столицы. Звезды эфира Авторадио Латвия. Первое место.

Авторадио. Первое автомобильное радио. В Риге 20 часов. Авторадио.

0: Мотор.
1: Киноафиша.
2: Если вы выбираете, что посмотреть вечером, обратите внимание на фильм «Воздушное ограбление». Фильм «Воздушное ограбление» рассказывает историю профессионального вора, который давно оставил свое прошлое и живет по собственным правилам. Его жизнь меняется, когда на связь выходит бывшая возлюбленная. Вместе с агентами секретной службы она предлагает ему участие в крайне рискованной операции. Суть плана в том, что в ближайшее время на обычном пассажирском рейсе будут перевозить золотые слитки. Это редкий шанс провернуть дерзкое ограбление прямо в воздухе. Однако в фильме «Воздушное ограбление» речь идет не о наживе. Золото необходимо перехватить, чтобы сорвать готовящуюся террористическую атаку. Если этого не сделать вовремя, под угрозой окажутся жизни множества людей. Главному герою приходится сделать сложный выбор. Он не работает на государство, не доверяет спецслужбам и привык действовать исключительно ради себя. Но на этот раз ставка слишком высока. Времени на раздумья почти нет, а ошибка может стоить слишком дорого. По мере развития сюжета фильма «Воздушное ограбление» напряжение растет. Героям приходится действовать в ограниченном пространстве самолета, скрываться от пассажиров, обманывать террористов и одновременно не выдать себя спецслужбам. Ситуация осложняется еще больше, когда появляется риск, что о плане узнают те, против кого он был задуман. Фильм «Воздушное ограбление» сочетает в себе элементы триллера, экшена и криминальной драмы. Интересного просмотра!
1: Киноафиша.
0: Стоп! Снято!

0: Интересный факт. Предупреждающие индикаторы.
1: В 60-х годах автомобильные инженеры экспериментировали с красным мигающим светом на приборной панели, который предупреждал о критических поломках. Эта идея позже трансформировалась в системы Check Engine и другие предупреждающие индикаторы, которые теперь есть в каждом автомобиле. Сегодня они помогают водителям вовремя замечать неисправности и избегать дорогостоящих ремонтов.
0: Авторадио Латвия. Знаем, потому что первое автомобильное радио.

0: Погода.
1: По прогнозу синоптиков, предстоящей ночью в Латвии ожидается облачная погода, местами дождь, местами туман. Ветер юго-западный до 7 метров в секунду, ночная температура воздуха от 9 до 14 градусов тепла. В субботу днем ожидается преимущественно облачная погода, местами дождь. Южный юго-западный ветер от 2 до 8 на западном побережье Курзема, порывами до 14 метров в секунду. Температура воздуха от 12 до 16 градусов тепла. В Риге в субботу ожидается облачная погода, местами дожди. Южный юго-западный ветер от 3 до 5 метров в секунду. Столбики термометров поднимутся до плюс 15 градусов.

0: Авторадио Латвия. Живой звук. Группа «Божья коровка». Гранитный камушек. Запись выступления январь 2020 года.
1: Сначала как в пионерском лагере, а потом побыстрее уже сделаю.

пыль на ветру, стаю перекресток тоски, где только прости. Ловлю телефона гудки, в них мне не найти тебя, как у края судьбы с обрыва летит.

Призрачно все в этом мире бушующем. Есть только миг, за него и держи. Есть только миг между прошлым и будущим. Именно он называется

0: называется жизнь.
1: Ваша дорога, наша музыка.
2: Авторадио Латвия 103.2 FM.

Авторадио. Первое автомобильное радио. В Риге 21 час. Авторадио.

что приедет в срок. Лишь сентябрь листвою зажелтеет, поцелуй оставила в залог. На вокзал умчалась по аллее, бросил я учебу и работу, стал перрон прибежищем души. Вдалеке ты встретила кого-то, и ко мне твой поезд не спешил. Осень всю прождал я на перроне, зонтик все носил я для тебя. Но не в том ты ехала в вагоне, по железным нитям сентября.

0: Песня сегодняшнего дня. Премьера на Авторадио Латвия.
1: Пришло время знакомить наших слушателей с новыми именами. Представляем певицу Катю Чепик с премьерой «5 минут назад». Девушка до музыкальной карьеры успела попробовать себя в самых разных сферах. Работала продюсером съемок в журнале, занималась недвижимостью, была визажистом, стилистом и менеджером по рекламе. Профессионально заниматься музыкой Екатерина начала в 2018 году. Важным этапом стало участие в вокальном конкурсе в Сочи, где она заняла второе место. Широкую известность Чепик получила после нескольких появлений в шоу Андрея Малахова. А сейчас ее выступления набирают миллионы просмотров. Встречайте.
2: Мне бы просто хотелось чаще улыбаться. Как тогда?

0: Для тех, кто спешит.
1: Для тех, кто едет налегке.
0: Авторадио Латвия представляет. Песня для тех, кто в пути.

0: Погода.
1: По прогнозу синоптиков, предстоящей ночью в Латвии ожидается облачная погода, местами дождь, с местами туман. Ветер юго-западный до 7 метров в секунду. Ночная температура воздуха от 9 до 14 градусов тепла. В субботу днем ожидается преимущественно облачная погода, местами дождь. Южный юго-западный ветер от 2 до 8 на западном побережье Курзема порывами до 14 метров в секунду. Температура воздуха от 12 до 16 градусов тепла. В Риге в субботу ожидается облачная погода, местами дожди. Южный юго-западный ветер от 3 до 5 метров в секунду. Столбики термометров поднимутся до плюс 15 градусов.

Авторадио Латвия. Живой звук. Стас Михайлов. Без тебя. Запись выступления январь 2017 года.

Авторадио. Первое автомобильное радио. В Риге 22 часа. Авторадио.

0: Вы слушаете Авторадио Латвия. Первое автомобильное радио.
1: Стюардесса по имени Жанна. Мы желаем счастья.
0: 103.2 FM.
1: Без тебя в этом мире метели белые.
0: Авторадио Латвия. Вместе в пути.

раз звучал для нас море голубой мотив. Последний раз я видел вас, праздновал свой час отлив. Казалось мне, что больше никогда.

только грусти в сердце нет. Он так далек, тот праздник наш.

0: Интересный факт. Пробка в Нидерландах.
1: Одна из самых больших дорожных пробок за всю историю использования человеком автомобиля образовалась в Нидерландах из-за гололеда. Общая длина заторов составила 975 километров.
0: Авторадио «Латвия». Знаем, потому что первое автомобильное радио.

0: погода.
1: По прогнозу синоптиков, предстоящей ночью в Латвии ожидается облачная погода, местами дождь, местами туман. Ветер юго-западный до 7 метров в секунду, ночная температура воздуха от 9 до 14 градусов тепла. В субботу днем ожидается преимущественно облачная погода, местами дождь. Южный юго-западный ветер от 2 до 8 на западном побережье Курзема, порывами до 14 метров в секунду. Температура воздуха от 12 до 16 градусов тепла. В Риге в субботу ожидается облачная погода, местами дожди. Южный юго-западный ветер от 3 до 5 метров в секунду. Столбики термометров поднимутся до плюс 15 градусов.

Авторадио Латвия. Живой звук. Катя Лель, «Я по тебе скучаю». Живое выступление 2024 года.

0: Вы слушаете Авторадио Латвия.
1: Дарите женщинам цветы без повода и
2: блядь. Все, что в жизни есть у меня.
0: Первое автомобильное радио.

0: 103.2 FM.
1: Про белые розы, желтые тюльпаны, сибирские морозы.
0: Авторадио Латвия. Вместе в пути.

0: длинная,
1: но с музыкой всегда светлее.
0: Авторадио «Латвия» представляет «Песня для тех, кто в пути».

0: Погода.
1: По прогнозу синоптиков, предстоящей ночью в Латвии ожидается облачная погода, местами дождь, местами туман. Ветер юго-западный до 7 метров в секунду, ночная температура воздуха от 9 до 14 градусов тепла. В субботу днем ожидается преимущественно облачная погода, местами дождь. Южный юго-западный ветер от 2 до 8 на западном побережье Курзема порывами до 14 метров в секунду. Температура воздуха от 12 до 16 градусов тепла. В Риге в субботу ожидается облачная погода, местами дожди. Южный юго-западный ветер от 3 до 5 метров в секунду. Столбики термометров поднимутся до плюс 15 градусов.

Авторадио Латвия. Живой звук. Юрий Антонов. Зеркало. Живое выступление 2013 года.

В эфире радиопрограмма «Авторадио Латвия». Свидетельство разрешения на вещание номер АА-139/1. Выдано Национальным советом по электронным средствам массовой информации 9 сентября 2020 года. Информационная продукция радиоканала не имеет возрастных ограничений.

Авторадио. Первое автомобильное радио. В Риге полночь. Авторадио.

Завтра вновь ее величество величием наполнит тронный зал.

Авторадио. Первое автомобильное радио. В Риге 1 час. Авторадио.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: В Риге 2 часа.
0: Авторадио.

Пусть голова моя седа, зимы мне нечего пугаться. Не только груз, мои года, мое богатство.

богатство. Я часто время торопил, привык во все дела впрягаться. Пускай я денег не скопил, мои года, мое богатство. Я часто время торопил, пускай я денег не скопил, мои года, мое богатство. Шепчу спасибо я годам и пью их горькое лекарство, и никому их не отдам, мои года, мое богатство. Шепчу спасибо я годам и никому их не отдам, мои года, мое богатство.

если скажут мне века, твоя звезда, увы, погасла, подымет детская рука мои года.

глазах опять упрек. Как ты меня не понимаешь, и скорби ты не разделяешь. Я, как и прежде,

Авторадио. Первое автомобильное радио. В Риге 3 часа. Авторадио.